0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: earth turns slow.
1: Радио, радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски,

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.
2: Реклама.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Экспресс.
1: Зелен в арифметике, ему

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси-2026». Об этом сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай. С 22 по 26 июня в Академии образования участники конкурса «Учитель года Беларуси-2026» пройдут тематическое повышение квалификации. Занятия с ведущими специалистами дополнительного образования взрослых и победителями прошлых лет помогут педагогам не только подготовиться к испытаниям, но и психологически настроиться на борьбу за главный титул. Александр Кадлубай отметил, что на встрече собрались лучшие представители педагогической общественности своих регионов, у каждого из которых через 3 месяца появится возможность продемонстрировать свое педагогическое мастерство и получить хрустального журавля и титул «Учитель года Беларуси». В Беларуси ужесточили ответственность за допуск к работе без официального оформления. Ранее за фактический допуск к работе без заключения трудового договора ответственность в основном несло должностное лицо. Максимальный штраф составлял до 20 базовых величин. После изменений в Кодекс об административных правонарушениях наказание стало значительно строже. Более того, теперь ответственность может наступать одновременно как для должностного лица, так и для юридического лица.
0: Новости.
1: С 9 часов сегодняшнего дня до 20 часов 26 июня в Бресте будет временно отсутствовать горячая вода по следующим адресам: улица Московская, 342/1/2, 344/2, 346/4/5/6 и 348/1/2. Ограничения связаны с проведением ремонта участка тепловой сети. Данные работы необходимы для обеспечения надежной и безопасной перебойной работы системы теплоснабжения в будущем. Жители благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства. И последнее. В МЧС напомнили о правилах поведения в жару. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МЧС. С 12 до 16 часов старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Головной убор, зонт, легкая одежда из натуральных тканей и солнцезащитный крем – ваши лучшие спутники. Пейте больше воды, зеленого чая. Алкоголь в жару нежелательно, рассказали в ведомстве. В жару следует сократить время в пути на машине. Если ехать необходимо, следует быть предельно внимательным за рулем и никогда не оставлять детей одних в салоне. Купаться необходимо только в специально оборудованных местах, где работают спасатели. Следует избегать незнакомых и запрещенных пляжей, чтобы не подвергать себя опасности. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.
0: Наши треки.

0: Иду ко дну.
1: Ну, честно вам признаюсь, идти можно куда угодно, главное, чтобы было комфортно и с умом. Да, это сказали не великие философы, а сказали мы, обыкновенные простые люди, которые так же, как и вы, просыпаются ранним, самым добрым утром в вашей компании. Поэтому прошу любить и жаловать. Самое доброе утро в компании Юли Майской, Влад Романенко. Всем огромнейший привет. И я надеюсь, что сегодня те самые приветы, на котором я сделал акцент, ну, как-то не хотя, полетят, знаете, во все наши исключительно стороны, а в виде студийного вайбера, который готов принимать ваше послание, плюс 375, код 33-399-2011. Все очень живое, все очень родное, все очень ваше, ну и, конечно же, все то, чем вы захотите по-настоящему поделиться в нашей компании, ну и, конечно же, где-то похвастаться, где-то, ну, может быть, помечтать. Ну, а мы, знаете, как два таких вот родильных волшебника, возможно, притворим какую-то вашу маленькую мечту в жизнь. Ну, все зависит, наверное, от вас, друзья. Поэтому чем больше ваших желаний, тем больше наших возможностей вам где-то немножечко помочь. Поэтому присоединяйтесь, делайте громче. Как всегда, полетим навстречу прекрасному дню.
2: Да, друзья, старт маленькой новой жизни – это когда можно все начать по-новому. Слушайте, ну начинать во вторник все чистого листа, мне кажется, это невероятно круто. Слушай, Романенко, бывает такое, когда с утра в горле пересохло? Это как?
1: Всегда, кстати, я хочу тебе сказать, что да, бывает.
2: Слушай, может, это с наступлением просто вот такой летней погоды, такой температуры.
1: Да, есть такой вариант.
2: Когда ты пьешь-пьешь с самого утра, пьешь-пьешь, потом надуваешься, как воздушный шарик, при этом, послушай, не взлетаешь.
1: Воздушный шар на водопоне, так.
2: Абсолютно не взлетаешь, а потом ты понимаешь четко, что тебе еще хочется пить и пить и пить и пить.
1: Ой, это как? Это знаешь как? Это жажда вопреки, Майская, это я тебе так скажу.
2: Друзья мои, сегодня, в общем-то, будем утолять жажду, будем охлаждаться, потому что синоптики обещают нам по области температуру воздуха. Ой-ой-ой, какую-то. В общем, сегодня будет прогрев настоящий там, за окном и здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Всем привет, Майская и Романенко, мы на старте.
3: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, вообще с самого утра, если к вам прилипают разного рода комплименты, вот для женщины может показаться, что старт нового дня, ой, какой-то праздничный, невероятный. Знаете ли, я много говорю, и это заметили наши радиослушатели, мои коллеги. Абсолютно. И вообще все мое окружение. Майской всегда найдется, что сказать, на какую тему и как поддержать беседу. Поэтому, когда мне прилетает комплимент, ух ты, майская и балалайка, ты знаешь, я думаю, о, так это же даже в календаре день мой есть. Слушайте, друзья мои. Именно сегодня, 23 июня, лично я берусь за дело. Я буду сегодня балалаять, потому что сегодня, друзья мои, день балалайки. Неофициальный такой, но горячо, мне кажется, любимый праздник музыкантов-народников. Дату, между прочим, выбрали не случайно. Нет, я не родилась 23 июня, но в этот день, в далеком 1688 году, балалайка впервые попала в письменный документ. Так что у трехструнной героини есть свое, друзья мои, законное место в истории. А вообще, балалайка давно стала музыкальным символом, который, мне кажется, иностранцы узнают мгновенно. Да, где-то рядом с матрешкой, с самоваром, тут и драник подоспел, знаешь ли, к матрешке. За стереотипом, конечно, скрывается серьезный, на самом деле, дело инструмент, друзья мои. И в умелых руках эти три струны звучат, знаете ли, но настолько круто, что тот, кто разбирается в музыкальных инструментах, может понять, как виртуозно могут сочетаться эти три струны.
2: Слушай, а я вот подозреваю, что где-то в семье, где-то в коллективе существует следующая пословица и поговорка: провожали гость, порвали балалайку, на основе всем известной, да, пословицы, между прочим.
1: И здесь зашипел самовар.
2: Слушай, ну хорошо, самовар, пряники, сапог, это такое, эх, разгуляйная душа, хотелось бы, друзья мои, во вторник, но, тем не менее, мы продолжаем с еще одного профессионального праздника, между прочим, который также есть у Юли Майской. Знаете почему? Потому что это все-таки Международный день женщин-инженеров. Объясню почему. Юля Майская, как-то так, вот, будучи профессионалом своего дела, она мне все, знаешь, советовала. Говорит: да, Романенко, да не так ты держишь этот пульт кондиционера. Я знаю эту историю, рассказывал не единожды. Но как она это филигранно показывала, что дай сюда, сейчас профессионал своего дела тебе покажет, как здесь все правильно работает. Ну и, собственно, показала на примере и на деле, что женщина может быть настоящей женщиной во всем. Вот так.
1: Да, это только она сама этого не может знать, ведь она от царицы наук, математики, вообще находится, знаешь ли, в 583 километрах вообще. И что такое инженеры, она может только смотреть со стороны и уважать их тихо и молчаливо. Но главное, знаешь ли, в какой-то момент показать, что я умею все, походу разберемся, друзья мои. А иногда, знаете, когда тебе говорят: слушай, ну ты вообще в этом не разбираешься. Ну, правда, ты, конечно, извини, без обид, но ты вообще ничего в этом абсолютно не шаришь. Ну, так примерно я сказала Романенко, когда он с инженерным образованием подошел к этому, вот, как это называется штука? Да, я даже забываю.
2: Кондиционирование воздуха. Вот, да, Романенко. Это спецсистема.
1: Все верно, только без обид. Сегодня же праздник какой. День без обид, Романенко, да. Психологи давно намекают, что копить обиды, Романенко, занятие энергозатратное, а энергии, я смотрю на тебя, и так нет. Вообще неблагодарное дело копить обиды. А раз сегодня неофициальное такое разрешение все отпустить, друзья мои, отпускайте всем грехи, на старте нового дня заряжайтесь позитивом и улыбайтесь этому дню.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 выше 0.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. «Паритет Банк» – с нами удобно.
7: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи шире.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по номеру 210.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Эх, да, ты для меня свет, ты для меня оконце, ты для меня самый классный человек, и ты для меня ориентир по этой жизни. Вот когда такие слова прилетают, правда, о, как приятно, когда такие комплименты отвешивают, и ты действительно понимаешь значимость в этой жизни свою и в жизни человека, который смотрит на тебя влюбленными глазами. Но вот только стоит сказать этому человеку и посмотреть на тебя не влюбленными глазами и сказать, что ты такое обидненькое, ты раз, я обиделась, больше это ко мне не подходи. В общем, друзья мои, сегодня я решила разобраться, а кто они? Самые обидчивые представители зодиакального круга в рубрике «Топ-3 самых». Слушайте внимательно, возможно, астрологи вас туда занесли, вот этот списочек вообще не по делу, а вы такой вообще не обидчивый человек. Итак, раки, оказывается, вы самый эмоциональный знак. Ранимы, воспринимаете все абсолютно на свой счет и вместе с тем не подаете виду. Но можете замкнуться в себе при малейшем намеке на грубость, даже грубое слово. Скорпиончики, что касается вас, ну, знак, который ничего не забывает. И мы это все знаем. О, слушайте, ты кто, скорпион по знаку зодиака? А, все понятно, есть же такое у нас, правда? В общем, если вы заденете скорпиона, люди дорогие, он может не показать это сразу, но затаит обиду, да на так долго, что потом вам обязательно припомнит. Ну, и Романенко, тельцы,
1: ну,
0: да, вы тоже в списочке, да, самых обидчивых представителей зодиакального круга, несмотря на внешнюю невозмутимость, очень чувствительных к обидам, тельцам, да, можно рассмотреть. Долго помнят несправедливость и могут долго переживать из-за задетого самолюбия.
1: Ну,
0: ты согласен, Романенко?
1: Ну, не всегда, не всегда. Не могу согласиться с этим
0: только,
1: на все 100%.
0: Только почетным.
1: Только почетным, да. Чистым, да. По нечетным датам я, знаешь, милашка-баешка абсолютно. Сегодня, кстати, какая отчетная дата? 23-е, между прочим, июня, друзья. Дата-то нечетная, поэтому будем выяснять, что еще, помимо того, что Юля Майская смогла наговорить тельцам, а день ведущий готовит для остальных знаков зодиака, гороскоп буквально через композицию. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, традиционно начинаем гороскоп с вас, дорогие овны. Что ж, вам предстоит сегодня разбираться с непростыми вопросами, вроде «Кто виноват и что делать?». Собственно говоря, ответ на второй будет непросто найти, вот найти виноватых запросто.
2: Так, далее, кто у нас тельцы? Тельцы, да. А знаешь, что у вас? Я вам скажу, что сегодня перед вами тельцы будет стоять, знаете ли, какая-то очень интересная задачка. И возможность вместе с тем будет ускориться и в начатом деле, который вы не довели до конца. Не откладывайте решение на потом. Сегодня решительность Романенко у тельцов работает лучше долгих размышлений.
1: Боюсь. Вот. Хорошо, узнаем, что у близнецов на сегодня. Вот, кстати, вы, возможно, удивите всех, включая себя, своими организаторскими талантами. То, что раньше требовало долгих уговоров, теперь дается очень даже легко.
2: А кто у нас там дальше? Расскажи.
1: Раки.
2: Вот, раки. А ваш знак сегодня особенно чувствителен. Раки обидчивые, к скрытым смыслам. Вы сможете сегодня понять то, что другие, ну, пропустят между строк, скажем так. Раки день подходит для наблюдений и интеллектуальной работы.
1: А вот у львов сегодняшний успех будет зависеть от последовательности и методичности. Ваш ум будет работать быстро и четко, дела пойдут гладко и в гору, и вообще не вы, собственно, сможете проявить какой-то здравый смысл.
2: Так, далее у нас весы. А, весы, вы сегодня...
1: Девы.
2: А, все-таки они,
1: все-таки
2: девы, да?
1: Они
2: а я хотела, думаю, весы,
1: да.
2: И
1: но
2: девы.
1: Я тогда могу,
2: а девы просто стоит сегодня, знаешь ли, заглянуть на мастер-класс. Что про них говорить? В магазин материалов, например, небольшую библиотеку или пространство, связанное с хобби. Сейчас такая дева лежит на диване. У меня сегодня выходной. Я вообще хотела отдохнуть на диване или на пляжу. В общем, девы, даже если вы пришли только посмотреть сегодня, может быть, с самого утра на что-либо, одна вещь или разговор могут сегодня вернуть желание что-то доделать руками, то, что начали неделю назад.
1: Ох, узнаем, кстати, а у весов сегодня будет возможность поискать какую-то логику и смысл во всем, но окружающие смогут вас не поддержать. Спокойно занимайтесь своими делами, все пойдет отлично.
2: Скорпиончики, ну что, обидчивые вы наши, тоже в списке. Не задавайте сегодня слишком много вопросов, говорят астрологи, даже если вам интересны детали. Ваше спокойствие сегодня и присутствие окажется важнее советов.
1: У стрельцов появится шанс устроить грандиозное шоу. Вопрос лишь в том, каким оно будет: завораживающим представлением или громкой семейной сценой. Выбирать вам.
2: Козерожки, а вот вам сегодня предложат помощь там, где они, в общем-то, подготовились вам помочь. Те люди, от которых вы не ожидаете этой помощи, но не отказывайтесь, козероги, автоматически позвольте людям сегодня подвести, проверить, подсказать или взять какие-то задачи на себя.
1: Ну и удалечкам сегодня получится найти какие-то дружеские возможности для встречи или совместного похода на интересное мероприятие. Теплая атмосфера и позитивные эмоции вам гарантированы.
2: Рыбы, в общем, совет дня такой. Не проходите мимо. Вот. Рыб сегодня может, знаете ли, остановить песня, фотография, уличный музыкант, запах или случайная сцена. В общем, в этих впечатлениях творческих пройдет день сегодняшний у рыб.
1: Да.
2: Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. В общем, хочется пожелать вам, чтобы вторник был сегодня, знаете ли, каким продуктивным, счастливым и улыбчивым. Пусть все сегодня получится. See

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: В эфире «Майская и Романенко».
1: Сплю и вижу.
2: Это, знаете, друзья мои, в жизни такое бывает. То ничего, то много всего. Много снов. То не снится ничего. А потом как? Приснишь себе что-нибудь. И думаешь, а что же этот сон означает наяву? Дорогие друзья, наша рубрика «Сплю и вижу», в общем-то, создана была нами для того, чтобы ваши сны разбирать здесь, в рамках утреннего шоу. Расскажите нам, что снилось вам, а мы тут же разложим ваш сон на лопатки. Слушай, зачастую люди мнительные, уверяют эксперты, именно на старте рабочей недели. Наверное, к окончанию сил уже не так хватает, в общем-то. А после выходных еще мнительные присматриваются. Перешел ли кот черный через дорогу? Что мне приснилось? А если мне это приснилось, что теща приехала? Что же дать тогда в жизни реальной? И так далее. Друзья мои, 33-код, 399-00-11.
3: А у нас есть сообщение, кстати, уже и от Михаила. Да, спасибо большое. Доброе утро. Миш пишет, что сегодня, между прочим, обнимался с бочкой с квасом. Значит, с советской.
2: Вау.
3: Ну, это, наверное, каким-то таким вот летним изменением, да, в погоду. Годен, но мы все-таки проверили. Мы, знаете, мним себя такими дилетантами по снам. И, собственно, сам сонник рассказывает нам, что бочка, вот именно советская бочка с квасом, во сне символизирует финансовое благополучие, крепкое здоровье, скорую прибыль и приятные жизненные, внимание, удовольствия. Вот что такое жизненное удовольствие, наверное, Михаил, вам не понаслышке известно. А вот похвастайтесь, может быть, недавно была какая-то крупная покупка, может быть, вы наконец-таки съездили туда, куда хотели, и позвонили старому другу. В общем, можно абсолютно все подразумевать под удачным благополучием. Главное, чтобы все было хорошо.
2: Да что, удовольствие наше все, дорогие друзья. Так что мы с удовольствием залетаем на старт нового дня. Помним о том, что сегодняшний день, 23 июня, это маленькая новая жизнь, где может быть все по-новому. Прикладывайте усилия, удивляйтесь, влюбляйтесь, дарите комплименты и оставайтесь самим собой. Ну а мы поддержим вас в любых начинаниях и продолжим. Самые лучшие треки вам в дорогу, и помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Кто приезжает в Брест чаще всего и кто любит белорусский город больше всего, рассказал в эфире Первого информационного председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Наблюдается большой поток внутреннего туризма, но приезжают и братья-россияне. Большой отпечаток наложил форум союзного государства, потому что прибыло много зарубежных групп и участников. Помимо основных делегаций, еще приехали сопровождающие и молодежь. Основная масса людей едет на день, чтобы посмотреть улицу Советскую, реконструкцию последнего мирного дня, посетить митинг-реквием, рассказал Сергей Лободинский. Три дня джаза, дуэт хореографических коллективов, сольник Дмитрия Маликова. О программе, которая будет представлена на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске в областной филармонии, сообщили в дирекции культурного форума. В этом году, благодаря в том числе поддержке союзного государства, на Витебск возвращается большой джаз. Со своей программой «Русская избранная» 18 июля выступит народный артист России, пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин. К нам приезжает также итальянская джазовая команда. Это будет совершенно новая интерпретация, подчеркнули в дирекции фестиваля. Сольным концертом на камерной сцене филармонии выступит российский композитор, музыкант и исполнитель Дмитрий Маликов. Его концерт пройдет 19 июля. Кроме того, на сцену филармонии выйдет грузинский квартет. Их голосами можно будет насладиться 14 июля.
0: Новости.
1: В профсоюзных санаториях планируется оздоровить 34 тысячи человек этим летом. Об этом рассказал заместитель директора учреждения дирекция по управлению собственностью Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Каминский. По его словам, в летнем сезоне из общего количества планируется оздоровить порядка 3000 детей. Санаторно-курортное лечение Федерации профсоюзов Беларуси направлено на получение конкретного медицинского эффекта. Медицинский эффект – это и сокращение временной нетрудоспособности, сокращение инвалидности, в конечном итоге продления жизни населения, обратил внимание Андрей Каминский. Для водителей продлили тестирование оплаты парковок в центре Бреста. Оплатный режим в тестовом формате на трех центральных улицах будет действовать до 28 июня. Речь идет об участках на Пушкинской между Советской и Карбышево, Советской от Мицкевича до Пушкинской и Карбышево от Мицкевича до Пушкинской. Ознакомиться со всеми доступными способами и правилами оплаты автомобилисты могут на информационных стендах возле парковочных зон или непосредственно на официальном сайте оператора. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья мои пишущие. Возможно, почему бы и не так? Потому что с самого утра, ну вот, так повелось уже в 21 веке, когда человек встает, отключает будильник и тут же начинает кому-то писать сообщение. Ну, либо тут же начинает лайкать, да, что-то читать. Пальцы начинают работать. Кто-то скажет, кто сказал, что телефон это плохо? Моторика работает, все в порядке. Слушайте, моторика уже, правда, не так работает. Потому что когда Романенко были пишущие машинки, вот это была моторика. Вот это было сохранение. Мне кажется, зрение так или иначе. Момент, вообще, слушай, да, ты когда-нибудь видел вот раритетную пишущую машинку?
2: Да, слушай, довелось мне увидеть пишущую машинку. Было это очень-очень давно. Но вот как-то, вот ты знаешь, музей какой-то мы посещали. И действительно невероятное изобретение вот человеческого ума, вот эти вот пишущие машинки. Захотелось ли бы мне на них поработать? Отчасти да. Но настолько мы привыкли ко всему мобильному, ко всему простому, ко всему компактному, что появляется у нас в карманах и задерживается надолго. Поэтому вряд ли нас надолго бы свела судьба с пишущей машинкой.
1: Вообще, на самом-то деле, друзья мои, сегодня день рождения пишущей машинки. О, вы как представляете? Именно в этот день, 23 июля 1868 год, получен был патент. Кристофер Шоулс получил патент на это изобретение, устройство, которое на полтора века определило, как выглядит набранный текст. Друзья мои, в общем, привычная нам раскладка вот клавиатуры прямой, в общем-то, потомок тех самых рычажков и шумных звучаний. Сегодня машинка, понятное дело, переехала из офисов куда? Из офисов, из кабинетов, да? На полки коллекционеров и, конечно же, в кадры таких атмосферных фотосессий, кинолент исторических. Но мне кажется, что фирменное звучание машинки как дзин, вот это вот сегодня это клац, а в прошлом веке это было дзин, в конце строки до сих пор звучит приятнее любого уведомления о новом письме, мне кажется.
2: Слушай, ну, наверное, да. Вот, кстати, помимо этого, сегодня отмечают еще и день тайных посланий, поскольку благодаря всем тем машинкам, да, вот того времени можно-то было бы отправить какой-то шрифт, какой-то смысл в этой записке, что-то зашифрованное благодаря точке, тире точке, ну, собственно, и шрифт здесь понадобился, тот самый знаменитый, да, шрифт, благодаря которому, ну, собственно, многие люди смогли передавать огромное количество сообщений на маленьком клочке бумаги. Да, вот, да, такая вот интересная инженерия была прошлого, но, конечно, сегодня у нас все такое новенькое, совершенное и не похожее на то, что было сотни лет назад.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что есть традиции, которым люди не изменяют из поколения в поколение. Расскажи мне, пожалуйста, как часто ты можешь позволить себе, да и делаешь это, ходишь ранним утром по росе?
2: По росе? Да никогда!
1: Ой, а почему?
2: Слушай, ну как так не получается по росе походить в майске? Ну нет, мне кажется, это вообще, в принципе, такая вот хорошая привычка. Это вот типа ретрит что-то утреннего, да, когда ты собираешься, ты можешь позволить себе походить. Не, ну я знаю, на что ты клонишь, что типа, мол, ой, Романенко, у тебя там участок свой, с утра прошелся бусыми ножками по травке. Да что-то как-то не получается, ты знаешь.
1: Романенко, энергию из земли надо брать, Романенко. Ты, в общем-то, живя действительно в своем доме, так или иначе, как-то упускаешь эту возможность. Да, друзья мои, сегодня бегать по России, если вдруг можно, а вы пропустили это дело, сделайте это обязательно завтра, потому что это испокон веков придавало людям силы, и мне кажется, пробежаться по России утром до работы тоже себе, знаешь, впечатления на день хватит. Просто! Это будет невероятный мем. Человек, бегущий по России, уже не по России, по асфальту, до работы. Все. Интернет будет гудеть, однозначно. Есть такая, кстати, народная примета. Сегодня обильная роса утром к ясному и погожему дню. За окном мы видим солнце, дорога, классная музыка, два родинных кофеина, Юля Майская и Влад Романенко. С вами в дорогу тоже готовы идти.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Люди о людях».
1: Ну что, друзья, «Люди о людях» – рубрика, где мы рассказываем и о вас, и готовы это делать. Только вот, знаете ли, вам можно написать нам на студийный вайбер 33-код 399-0011. А что такого вы сделали? А что такого интересного вы вообще производите? А расскажите вообще, может быть, у вас есть какая-то награда за что-то? Может быть, вы человек, который трудились на благо вопреки и добились результата? И здесь, в рубрике «Люди о людях», мы готовы об этом и не только сегодня поговорить. Слушай, но я на самом деле готова сегодня рассказать о том, что не все сказки заканчиваются свадьбой. Ну вот что, лето – это пора свадеб, так или иначе, правда? Каждая девчонка, есть такое мнение, желает выйти замуж, надеть белое платье. Но это не так, на самом деле. Не все мы этого хотим, не все об этом грезят и так далее.
0: Так,
1: все мы разные, это просто стереотипы. Но это касается не только, знаешь ли, незнаменитых девушек и знаменитых, тех, которых независимых, касается тоже. Слушай, история Кэти Перри и Орландо Блум меня вообще удивляет, вдохновляет где-то отчасти. Началась она почти как сцена из романтической комедии. В 2016 году они познакомились, если помнишь, на вечеринке после, в общем-то, одной премии, где, по легенде, поспорили из-за бургера. Уже через несколько недель их отношения стали, знаешь ли, развиваться, парочку стали замечать вместе буквально повсюду. Однако отношения развивались непросто. И в 17-м, спустя год, пара рассталась, чтобы потом, спустя год, сойтись, в общем-то. Ну, вместе с тем, Блум не сделал Кэти Перри предложение, просто подарил колечко и сказал: «Носи, тебе подходит, в общем-то, под твои глаза». Опять-таки, после дарения этого кольца свадьбы не последовало, но родилась прекрасная, невероятная, красивая девочка, их дочка. Летом, вот год назад, Кэти и Орландо официально подтвердили вместе с тем уже и расставание, но при этом оба подчеркнули, что главным человеком в их жизни остается их дочь, их крошка. Они продолжают воспитывать ее вместе. Ты знаешь, я вот подумала, пожалуй, это одна из тех историй, которая напоминает, даже если любовь не заканчивается свадьбой, это не значит, что эта любовь у людей была напрасной. Потому что есть итог, продолжение рода человеческого. Ребенок, который так или иначе связывает людей на всю жизнь. Я к чему? Летние каникулы. Где ваши дети? У бабушки. Позвоните своим детям, родители.
0: Хороший задел, кстати, между прочим. А вот самый главный человек у человека – это он сам. Я сейчас хочу сказать про одного из самых популярных и мировых известных футболистов. Это Криштиану Роналду, который буквально на днях похвастался своим идеальным прессом в, собственно, социальных сетях. Ну и в комментариях отмечают и, конечно, стали осыпать его комплиментами, называя лучшим супергероем, идеалом для идеалов. В общем-то, Криштиану Роналду привык к подобного рода комментариям, и поэтому, я думаю, он просто, знаешь, мило улыбнулся, сел свой джетпак или ягуар и отправился покупать очередной остров. Это так по-криштиано-роналдовски, я хочу тебе сказать.
1: Романенко, ты так по-романенски завидуешь сейчас просто его кубиком, однозначно, мне кажется. Но, во всяком случае, ты знаешь, мужчину отображают не кубики, а дисциплина. И результат этой самой дисциплины – это его кубики. Поэтому, мужчины, будьте дисциплинированы, а мы, женщины, вам в этом поможем.
0: «Люди о людях».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 24 до 27 с плюсом. В Барановичах плюс 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай» 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: А вот так! И это десятка.
9: А вот так!
10: И уже 14.
8: А если так? Уже 14,4.
9: Так это рыба.
8: Нет, это альфа.
11: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4%.

0: приглашает на постоянную работу. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: 8.41 в стране, дорогие друзья. Всем огромный разинный привет. И многие с наступлением лета думают, хорошо бы прикупить домик в деревне. Да, вот это, знаешь ли, многоквартирные дома дают такой результат, как душно утром, душно в обед, душно вечером. Кондиционер где-то, да, по документам можно, где-то нельзя, где-то соседи против, и так далее, и так далее. Вот, Романенко, ты когда-нибудь задумался о том, чтобы переехать в сельскую местность? Либо в рамках города свой домик, это самое твое.
1: Угу. Ты знаешь, что, наверное, все-таки самое мое. Ну, вот меня переехали туда, да, вот как раз-таки в то самое место, вопреки всему. Слушай, ну, наверное, это вот прямо моя последняя чаша, наверное, не терпение, а какого-то понимания вообще простых вот таких вот, да, деревенско-сельских, вот таких вот бытовых вещей. Но не хочу вот дальше туда, где прям, знаешь, вот прям сено-сено, прям село, прям просыпаться с петухами в 5 утра. Ну, как-то вот все-таки да, да, городское человечество.
0: А
1: да,
0: для меня это невероятный вайб. Вот эти вот кукареку в 4 утра, как положено, да, вот это мычание коров на поле. Это я все дело обожаю. Но, друзья мои, и между прочим, вместе с тем, сейчас молодое поколение создают семьи и переезжают действительно в сельские местности. Мы как-то с тобой рассказывали, что это насмотренность на миллениалов, что миллениалы начинают переезжать ближе к земле, в сельскую,
1: да,
0: местность, правда, покупая свои домики, свои домики, так или иначе, переезжают в каком состоянии? Как зумеры сказали, уже почти разваленные люди, в общем-то. Для того, чтобы ощутить этот самый вайб жизни на селе, друзья мои, так или иначе, молодые семьи начинают скупать, значит, дома, как-то реконструировать их и поднимать сельское хозяйство.
1: Да, это
0: невероятно.
1: Правда.
0: Более того, заводить свои каналы в социальных сетях, снимать, как они разводят курей и так далее, и так далее.
1: Сняла.
0: Слушай,
1: да,
0: так вот оказывается, переезд в сельскую местность, есть же вообще финансовая поддержка. И даже жилье выдается тем, кто желает. Так вот, для граждан, которые переезжают в сельскую местность, для работы, Романенко, в том числе,
1: так,
0: не просто
1: понимаю,
0: сельским воздухом подышать, предусмотрена единовременная финансовая поддержка в размере 9 бюджетов прожиточного минимума, я тебе хочу сказать.
1: А неплохо, ты,
0: а в настоящее время это составляет 4600 рублей. Да, Романенко. Так что обязательным условием вместе с тем для получения этих подъемных является официальный статус, в общем-то, человека безработного, который заключает договор Центра труда и занятости, да, социальной защиты, и наниматель с обязательством отработки на новом месте не менее 1 года в сельской местности.
1: Слушай, это неплохо, кстати. Вот
0: да,
1: 1 год – это такая вот проверка на прочность человека, который хотел бы попробовать себя вот именно в сельском деле. И я тебе честно скажу, у нас как-то вот все-таки почитают именно тех народных блогеров, которые действительно ведут свои социальные сети и показывают, как, например, сделать ремонт от нуля до вот прям вот до и иголочки, вот прям вот до 100 из 100%.
0: Мне нравится, как молодые блогеры сейчас действительно дают жизнь этой самой старинной мебели. Бабушкин сундук, где раньше хранились полотна, в общем-то, тканина некая для того, как пошить сукенку и так далее, и так далее. Это невероятно круто. И все, они делают это своими руками. И ты знаешь, эти ролики залетают. Это правда интересно.
1: Конечно, залетают,
0: вот
1: да,
0: тебе возрождение того, что, казалось бы, должно кануть в лету молодым поколением. Так что зумеры, мне кажется, отличные люди. Особенно наши белорусские зумеры знают, зачем, почему и для чего. Это круто.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
7: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «БелДжи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
8: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Радио Брест.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Друзья мои, есть такой момент, как, знаешь ли, проверить кого-нибудь, тот, кто не может. Например, Антон Кравченко, наш звукорежиссер, который здесь появился до того, как появилось здесь радио.
2: Слушай, он может все даже больше, я тебе так скажу.
1: Ты знаешь, а у меня в последнее время сомнения на этот счет, но я поговорю с ним об этом лично.
2: А мы ему не скажем.
1: А пока, да он все слышит просто. Привет тебе, Антон.
2: Да, огромный привет тебе, Антон.
1: Пока рубрика. Ну что, проверь меня, если сможешь, Романенко. Прямо сейчас начинай, я готова.
2: Так, хорошо, Маська, хорошо. Хорошо, вопрос такой. Вот твое, давай так, вот по-простому, вот твое любимое сладкое блюдо.
1: Так, я тебе расскажу. Давай. Это торт Наполеон. Я готова его есть на день рождения свое, своих родных, близких, на Новый год. А Новый год у меня каждый день, так. Потому что каждый новый день – это маленькая новая жизнь и так далее. Наполеон, да.
2: Ага, хорошо, да. Хорошие так, планы.
1: Романенко, мой вопрос тебе. Давай. Расскажи, ты когда-нибудь думал, что, в общем-то, твое хобби будет как раз-таки готовка? После работы.
2: Нет, нет, я даже и представить этого не мог. Вот как-то так вопреки получилось, что да, взял в ручку, ложку и в рожку, возможно, все остальное, значит, венчик и так далее и тому подобное. В общем, все вот эти вот, значит, кухонные инструменты и приборы, и как пошел готовить, собственно, меня сейчас не остановить. Это правда.
1: Отлично. Твой вопрос мне жду.
2: Так, хорошо, есть такой вопрос. Вот ты бы... Вот если была бы такая возможность что-то переделать в твоей квартире, вот какой бы это был предмет, какой бы это был объект или, может быть, определенная комната?
1: Слушай, ты знаешь, я могу тебе сказать, что это определенно был бы стул. Однозначно.
2: Один?
1: Ты знаешь, там, где один, там и второй, и третий, и четвертый. Более того, я тебе расскажу, что я изначально делала из пустых бутылок красивых невероятное вот произведение искусства. Потом даже дарила свои бутылки. И кто-то говорил, о, Майска, это как это так? Да, разрисовывала их на разную тематику. А потом, ты знаешь, я переключилась на табуретки и стулья. Так. Я могу задекорировать стул настолько красиво, что ты даже не поймешь, что это сделала я и каким
2: невероятно.
1: Он был раньше. Это правда.
2: Ты знаешь, я, наверное, один из тех людей, которые делают бутылки пустыми в принципе.
1: Я да. В курсе.
2: Да, да.
1: А я
2: про пластиковые, между прочим.
1: Понятно. Ты по назначению их в контейнер для, собственно, пластиковых бутылок выносишь. Я это все знаю. А вот я из платиновых бутылок и стеклянных в том числе могу сделать, да, произведение искусства.
2: Круто.
1: Такое маленькое, на своем уровне, но могу.
2: Слушай, а я не знал. А я правда не знал.
1: А ты про меня, Романенко, еще многое не знаешь.
2: Поэтому эта рубрика и существует вечно.
1: Это правда. Ну, ты знаешь, в этом вопросе, вот ты говоришь, ты не знал. А ведь я не хвалюсь, я человек, который не привык хвалиться, но коль вопрос такой мне прилетел, вот я тебе, собственно, и ответила.
2: А я не знал.
1: Ладно, выключай свой плейлист, Романенко. Мне кажется, это на утро сегодняшнего дня, он действительно скучный. Расскажи мне, а ты считаешь себя беспокойным человеком?
2: Беспокойный? Конечно, я амбассадор беспокойности, Майска. Я само беспокойство. Ну, вот как-то вот в последнее время стал беспокоиться. Может быть, с возрастом. Может быть, с какими-то определенными вещами в жизни, которые происходят. Я не могу сейчас их описать. Вроде до кризиса среднего возраста далеко. Происходит что-то, знаешь, вот приятно волнительное в жизни. Назовем это так.
1: Ясно. Беспокойный парень передо мной сидит. Романенко, держи себя в руках.
2: Обязательно.
1: Ну что, твой вопрос мне?
2: Давай, твой тебе. Хорошо. Вот. Тема аксессуаров. Вот какие аксессуары ты предпочитаешь?
1: Романенко, сумки или еще раз сумки?
2: Ну, нет.
1: Я в этом деле, правда. А, плюс еще очки
2: вот.
1: И, запятая, платки и так далее. То есть я абсолютно такая же девчонка, как и многие из нас, которые действительно знают, что аксессуаром можно дополнить самые скучные образы, и он действительно заиграет новыми красками. Друзья, здесь у нас играют для вас огромное количество в плейлисте заряженных композиций, поэтому если вы самого утра чувствуете усталость, мы готовы вас заряжать. Ловите!
0: Проверь меня, если сможешь.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Бресте прошел форум «Великое наследие. Общее будущее». Организаторы отмечают большое внимание со стороны средств массовой информации. Международный форум освещали около 200 журналистов из Белоруссии, России, Казахстана и Китая. Первый зампредседателя молодежной палаты при парламентском собрании Союза Белоруссии и России Ян Острожинский отметил: «Молодежь является одним из ключевых факторов сохранения исторической памяти. Это вопрос преемственности поколений и передачи памяти о героических подвигах нашим потомкам. Мы будем продолжать эту работу, ее нельзя останавливать. Мы приложим все усилия, чтобы противостоять фальсификации истории и воспитывать у молодежи чувство ответственности и уважения к подвигу советского народа. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить память о каждом дне, каждом часе и каждом шаге тех, кто проливал кровь за то, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом, развиваться и строить свою жизнь», подчеркнул Ян Острожинский. В Брестской области проходит мероприятие марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». В рамках 7 тематических дней запланированы патриотические, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. В частности, сегодня в Бресте студенческий роуминг соберет молодежь двух брестских вузов в формате видеоконференции в рамках побратимских отношений с Тюменью. Участники обменяются опытом в сфере реализации молодежных инициатив. Городской флешмоб «Народная зарядка» состоится 24 июня в спортивном комплексе «Динамо». 26 июня в Брестском государственном научно-технологическом парке будет организована молодежная площадка «Инфопульс». А в Брестской областной клинической больнице пройдет экскурсия и круглый стол. Фестиваль «Стрит-арт» и «Экспресс-караоке» организуют 27 июня в парке культуры и отдыха. Кульминацией марафона 28 июня станет областной праздничный концерт на набережной Франциско Скорины в Бресте. Хедлайнерами станут участник проекта «Голос» Антон Токарев и автор легендарного трека «Панда Е» Сайга. Брестский государственный университет имени Пушкина завтра в 11 часов приглашает на ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай». Вас ждут прямое общение с работодателями, быстрый подбор первого рабочего места, подработки по специальности в свободное от учебы время. Как сообщалось, в Беларуси запустили инициативу «Учись и работай», которая позволяет студентам получать опыт работы по специальности еще до выпуска, а работодателям заранее готовить кадры под свои потребности. В Брестском государственном университете имени Пушкина на своем примере показали, как выстроить сотрудничество с работодателями и студентами, где более 60% обучающихся совмещают учебу с работой по профилю, а по самым востребованным на рынке направлениям этот показатель достигает 90%.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня начальник Брестской таможни Сергей Николаевич Якута в ходе прямой телефонной линии ответит на вопросы физических и юридических лиц. Тема прямой телефонной линии – общие вопросы, относящиеся к компетенции Брестской таможни. Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов по телефону 80162-47-03-80. Брестская областная организация «Белая Русь» приглашает на финальный гала-концерт областного конкурса «Патриотическая песня. Заповедный напев-2026», который пройдет на главной сцене филиала Брестский областной дворец культуры, учреждение Республиканский дворец культуры профсоюзов 26 июня. В программе торжественное открытие выставки работ лауреатов конкурса «Символы моей страны» и эксклюзивных эссе победителей литературного конкурса «Золотое перо Белой Руси-2026». А в 14:00 начало финального гала-концерта, который соберет лучших исполнителей и коллективы. В этом году на конкурс было подано 79 заявок от талантливых солистов и коллективов из Брестской области, а также 4 заявки от участников из других регионов Республики Беларусь. В В Столинском районе начали убирать овощной горошек, сообщили в Столинском райисполкоме. Всего в районе под горошек отведено 396 гектаров. Его выращивают в 6 сельхозпредприятиях. Первыми к уборке приступили на предприятии «Новая Припять». Овощной горошек там растет на 100 гектарах. Полученный урожай сразу же отправляют на переработку. В сезон перерабатываем горох и огурцы. После них идут кабачковая икра и другие сезонные виды сырья. В августе будут томаты, сказал директор открытого акционерного общества «Рольник» Василий Ковалец. К слову, в переработке огурцов будут помогать студотрядовцы. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро, люди! Самое доброе утро, мир! И, конечно, хочется каждому из вас сказать, что у нас этот час будет наполнен сюрпризами, огромным количеством, знаете ли, подарков для вас. Какое количество? 1, 2, 3, 15, не скажем. Но лишь можем сказать, что так или иначе, друзья мои, этот час действительно будет насыщенным уже от того, что мы проснулись, встрепенулись 9.09 и окончательно действительно поняли, что на старте мы нового дня. Сегодня календарь показывает 23 июня. Я очень хочу надеяться, что этот день будет не только теплым, знаете ли, в отношении солнечных лучей. Сегодня будет, ух, как горячо. Хотел сказать лучей, сказала ключей, наверное. Да, может быть и нет. Ну и, кстати, пусть если что, если это будет необходимым для вас, сегодня будут у вас ключи от всех дверей.
2: Ох, ключ от одной определенной двери, друзья мои. Мы получаем вот так вот у нас в руках все дело имеется. Ну и, конечно же, вся данная перекличка, о которой говорила Юлия Майская, она все-таки напоминает больше аппетитную, друзья мои. О чем же мы говорим? И куда мы, собственно, ведем, вы узнаете уже совсем скоро. А благодаря нашему розыгрышу у вас появится возможность заполучить очень даже аппетитное комбо. Откуда, куда и зачем? Это все узнаете уже буквально через пару композиций, поэтому дождитесь.
1: Да, друзья мои, а в ожидании, конечно же, пока отмечайте с нами День тайных посланий. Да, друзья, сегодня такой день тайных посланий. Вот эти вот шифры, записочки, знаешь ли, когда можно читать между строк. Можно отправить близкому человеку, например, да, загадочную такую записочку сегодня, спрятать комплимент между строк или просто ставить какой-то вот стикер с теплым словом там, где его точно, в общем-то, найдут. Ну и главное в день тайных посланий, друзья мои, не переусердствуйте с конспирацией, иначе тайное послание рискует остаться тайной даже для адресата. В общем, легкая интрига украшает, мне кажется, этот день. Чрезмерное, в общем-то, превращает его в квест для подсказок. Если у вас от жары нет сил до квеста, тогда, друзья мои, охлаждайтесь нашими треками и розыгрышем в этом часе.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что, друзья, самое время рассказать вам о том, что у нас здесь в прямом эфире стартует гаражная гонка. Это крутейшая игра, в которой может принять участие абсолютно каждый без исключения. И вы в том числе, поэтому залетайте к нам в прямой эфир, потому что гаражная гонка скоро стартует. А пока мы скажем, слушайте, я вот подумала, Романенко, ну-ка сейчас вот покажу тебя. Смотрите, вот он, красивый человек сидит, у которого нет своего гаража. Расскажи мне, почему у тебя нет своего гаража, Романенко?
1: Слушай, да я не заимел свой гараж, не заимел свой личный автотранспорт. В принципе, какой-либо любой. Но не могу. Не могу я иметь сейчас гаражи, потому что у нас, в принципе, идет гаражная гонка. И я хочу сказать, это, в принципе, хорошее подспорье для того, чтобы в будущем появился свой такой приятный мужской уголок. Правда ведь?
0: Да, однозначно. Тем более, я не знаю, о чем он говорит, и что такое мужской уголок в их личном мужском гараже. Я точно не понимаю. Но
1: это
0: они,
1: и есть весь целый гараж,
0: мужчины, Майска, точно знают. Я знаю, что есть у брещан гаражи, в которые они ходят по выходным и после работы. Но попасть в такой гараж могут не все. Романенко, у тебя есть друг с гаражом?
1: Наверное, есть. У меня есть тесть с гаражом. Ты понимаешь, это уже даже больше, чем просто друг.
0: Он, Влад Романенко, и я, Юля Майская, мы спешим вас вот порадовать чем. Дело в том, что действительно есть гаражи, в которые вход доступен не всем. Но в центре города, по адресу улица Советская, 73, есть гараж, в котором места хватит всем, абсолютно без исключения. Заходите, Брест, Советская, 73. Там такой гараж, какой вы не видали абсолютно нигде и никогда. Что здесь я имею в виду? 4 просторных зала. Невероятно вкусное, сытное меню. Гараж на Советской, 73. Место, где вкуснее, чем в гараже у друга.
1: Да, друзья, и не просто вкусное, но еще и полезное, хочу сказать, это полезное такое вот комбо и очень хорошая возможность перекусить среди дня, после работ, во время обеда. Это пицца плюс прохладительный напиток от кафе «Гараж». В общем-то, этот самый сертификат дает право на получение вот такой вот одной прекрасной пиццы 43 см, ну, сантиметров, понятное дело, ну и, конечно, вкуснейшего напитка. Да, что получаете, идете, предоставляете, ну и, конечно же, пользуйтесь положением и наслаждайтесь вкусом. Это правда.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 выше 0.
1: Реклама.
2: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Ну что, друзья мои, на старт, внимание, розыгрыш, гаражная гонка стартует, и мы объявили об этом и в прямом эфире, в наших социальных сетях, и всем-всем, кто нас слушает сейчас, возможно, в кафе «Гараж» в центре Бреста, на невероятно крутейшей локации, наша историческая улица Советская, друзья мои, всем вам огромный летит привет, слушай, а может быть, люди действительно пришли в кафе «Гараж» позавтракать?
1: А может быть,
0: и там могут подавать пышные, вкусные сырники, а еще могут подавать меню ПП. Это же невероятно круто. Друзья мои, мы в данном случае с Владом не за ПП и говорили об этом уже не раз и вместе с тем. Поэтому от всего сердца, от всего желудка отрываем вам невероятно крутейшую, ароматную авторскую пиццу от кафе «Гараж» и, безусловно, тот самый летний прохладительный напиток, в котором нуждается каждый, кто, собственно, идет и думает: «Оу, я вспотел. Оу, мне жарко. А сколько можно? Как можно? Не можно. Нужно дойти до локации. Улица Советская, 73. Гараж. Завернуть туда? Нет, на огонек не надо. Друзья мои, куда? Тут и так солнце, в общем, вау, как жарит, да? Зайти на прохладительный напиток. Купить себе вкуснейшую пиццу. А можно еще холодника заказать. Если вы больше по горяченькому, тогда борща заказать. И просто день заиграет новыми красками.
1: Слушай, ну а огромнейшее количество блюд на ваш выбор, на любой вкус, поэтому не проходите мимо. Вот не хватает того самого, знаешь, глашатая, чтобы стоял, значит, с покрышками, стоял с большим гаечным ключом, вот в этой вот форме гаражного человека, который с огромным удовольствием, собственно, проассоциировал себя с невероятно вкусной, такой семейной атмосферой, я бы даже сказал, больше домашней, где вы действительно можете попробовать все и даже больше. Адрес скажу, напомню: Советская, 73, кафе «Гараж». Собственно, разыгрываем мы комбо пиц плюс прохладительный напиток. В такую-то погоду, конечно же, придется к месту и по делу.
0: Друзья мои, ну что, в прямой эфир залетели абсолютно все, кто любит скорость. А мы на виражах. Ну, кто-то на куражах. Сегодня с самого утра 9.45, сказал бы, рановато. Мы на виражах, друзья мои. Что предполагает собой вираж в моем понимании? Так. Это, конечно же, заправка. Так вот, в кафе-гараж можно заправиться по полной программе. Желудок насытить здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Получить, конечно же, заряд тоже. Но отличного, классного настроения и бодрости, и вместе с тем еще титул победителя.
1: Победителя, да. Ну, я думаю, стоит перейти уже к вопросу, как ты считаешь. Давай. Хорошо. Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, вспомните, узнайте, покопайтесь в своих светлых головушках и назовите нам, в каком году была открыта скульптурная композиция «Старый город». В простонародье, я так понимаю, называют «Влюбленные коты», правильно?
0: Да, есть такой момент, друзья мои. Дело в том, что улицу Советскую не раз, конечно, реконструировали, ее до сих пор облагораживают, и это круто. И нам нужен год, друзья мои. Вот кто первым правильно нам назовет год появления скульптуры на улице Советской, «Старый город», там, где влюбленные коты, мы засчитаем вам правильный ответ и назовем вас сегодня победителем. Играет на студийный чат Вайбера 33-код 399-0011. На старт. Внимание, гаражная гонка, поехали. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: О, это смех был какой, понимаете? Вот иногда говорят, что смех без причины. А здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», смех всегда по причине.
1: Конечно.
0: Потому что мы работаем с невероятно крутыми, талантливыми ребятами, друзья мои. Они четко понимают, что как день начнешь, так он и продлится. Романенко, поэтому, пожалуйста, ваша улыбочка.
1: Продлеваю свой день этой улыбкой.
0: Да, да.
1: Работает. Мне кажется, работает, наверное, безусловно и безукоризненно, если вы стараетесь улыбаться где-то в коллективе вместе с любимыми и родными людьми, к которым вы относите, между прочим, ваших коллег, а это большая ценность и редкость. Ну, собственно, большая ценность и редкость — это действительно поделиться каким-нибудь приятным и вкусным моментом, который, собственно, мы и разыгрывали благодаря гаражной гонке, которая стартовала в 9:40. Это сертификат на прекрасное комбо пиццы плюс прохладительный напиток.
0: Да, друзья, мы сейчас напомним вам вопрос и тут же назовем бы правильный ответ.
1: Да, собственно, вопрос звучал так: назвать год основания, год появления скульптурной композиции «Старый город», который у нас, наши прекрасные брещане, знают как... Так, какие там коты? Скажи мне,
0: Романенко,
1: пожалуйста.
0: Романенко, там влюбленные
1: коты. Влюбленные коты, да. Да, друзья мои, влюбленные коты именно. Нужно было ответить первым и назвать год появления этой скульптурной композиции.
0: Эй, вы знаете, мы на самом деле очень-очень даже рады. Почему? Да потому что огромное количество правильных ответов нам прилетело, и это действительно радует. Люди знают локацию своего города. Люди, конечно же, так или иначе уверены, что пополнили свои, возможно, социальные сети. Свою, я не буду говорить слово картотеку, не надо на меня смотреть. Свою галерею. Красивыми фото, благодаря тем локациям, которые появляются. Ну и, конечно же, наверное, не раз и не два все люди, которые прислали правильный ответ, фотографировались у этого непосредственно вот такой локации красной. Итак, у нас правильный ответ, еще раз напомни.
1: Еще раз напомню, правильный ответ — это 2008 год, если еще быть более конкретным. 31 декабря 2008 года эта скульптура появилась у нас в Бресте.
0: Это правда. А мы уже готовы объявить победителя. Людмила, сегодня это вы, человек, который нам прислал первым правильный ответ. Ваш абонент заканчивается на следующие цифры 78-79. Мы вас поздравляем. Ну что, Людмила, не только могут мужчины ходить в гараж. Пришло женщинам наведаться в гараж, который находится в центре города, улица Советская, 73, кафе «Гараж». Место найдется абсолютно всем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Реэкспозицию планируется провести в Музее обороны Брестской крепости. Работы могут организовать в рамках нового проекта союзного государства, возможность реализации которого сейчас рассматривается, сообщил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Каркатадзе. Он сообщил, что на данный момент на территории мемориала реализовано уже два крупных трехлетних проекта союзного государства. Второй проект завершился 21 июня открытием мемориальной зоны «Скорбь». Музеификация должна продолжаться, сказал Александр Каркатадзе. «Мы предполагаем, что наш музей обороны Брестской крепости, в котором экспозиция открылась 70 лет назад, в ноябре 1956 года, нуждается в ремонтно-реставрационных работах и, конечно, реэкспозиции. Если нам будут выделены средства, мы займемся именно этим. Коренным образом менять подходы к экспозиции не планируется. Будут применяться классические подходы, те же темы, та же концепция. Точечно будет использована мультимедиа и интерактив». К другим новостям. В Брестской области заготовили свыше 1 200 000 тонн сенажа и косят травы по второму кругу. В нынешнем году косовица на Брещине значительно опережает прошлогодние темпы, и урожайность трав пока выше, чем в минувшем сезоне. Все районы области приступили ко второму укосу. Отава после подкормок минеральными удобрениями и прошедших дождей успела отрасти, особенно у люцерны. По данным председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолия Щупленкова, в расчете на условную голову скота запасено свыше 6 центнеров кормоединиц травяных кормов. Проведены подкормки и в ходе второго укоса намерены удержать плюс к минувшему сезону. Осенью надо иметь на условную голову скота не меньше 33 центнеров кормоединиц травяных кормов. Задействуем все ресурсы, чтобы обеспечить такой запас, сказал Анатолий Щупленков.
0: Новости.
1: Участники поезда памяти, завершившие путешествие по Бресту, поделились своими впечатлениями и рассказали, что им больше всего запомнилось в городе над Бугом. Богдан Трухан из Минска остался под большим впечатлением после посещения поезда Победы. Сармату Пухаеву особенно запомнилась Беловежская пуща. О проекте он узнал в школе и считает большим счастьем, что оказался здесь. Мариша Брие из Франции особенно впечатлила реконструкция в Брестской крепости. О проекте она узнала от знакомых и задалась целью обязательно попасть сюда. Впереди у ребят тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. В проекте «Поезд памяти», инициированном главами Совета Республики и Совета Федерации, школьники увидят множество памятных мест и больше узнают об истории подвига наших предков во время Великой Отечественной войны. И в завершение о спорте. На футбольном чемпионате мира определились очередные участники 1/16 финала. В предварительной группе А вице-чемпионы мира футболисты Франции разгромили Филадельфию и команду Ирака со счетом 3-0. Второй голевой дубль подряд оформил Килиан Мбаппе. Также снова дважды отличился лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд в победном матче с сенегальцами 3-2. Действующие чемпионы планеты футболисты Аргентины одержали вторую викторию в квартете Джей, обыграв австрийцев 2-0. Оба гола забил Лионель Месси, который стал рекордсменом чемпионата мира. Сейчас у него 18 мячей. Футболисты Иордании уступили Алжиру 1-2. Таким образом, после двух туров путевки в плей-офф обеспечили себе сборные Германии, Мексики, США, Аргентины, Франции и Норвегии. Ни одного очка не набрали команды Гаити, Турции, Туниса, Сенегала, Иордании и Ирака. Групповой этап завершится 28 июня. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 градусов. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: В эфире Майская Ярмоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро. 10.09. Студины показывают Брестская область. Первый регион. Всем огромный летит радийный привет. И если вы люди, которые только представляют себя в отпуске, а на самом деле отпуск давно отгуляли, и вам от этого очень грустно, тогда мы здесь для того, чтобы вас поддержать, для того, чтобы вас бережно растормошить и для того, чтобы вам сказать: лето удивительная, классная, невероятно крутейшая пора, которая дает возможности каждому из нас гораздо больше, чем зима. Но вот смотрите, дни становятся длиннее, да? А значит, мы становимся более активны. Мы менее сонные, так или иначе, а значит, вечером, действительно, если бы зимой ты в это время уже вот это вот делал, да?
2: Ну да, вот это вот
1: часов
2: любимое дело.
1: С 8 до 9, да. То в летний период с 8 до 9 можно действительно встретить человека, свою судьбу, в конце концов, да? Когда прогуливаешься в центре Бреста. Вот идет она красивая, вышла, значит, из мая, и похоже вот на, собственно, это девочка из твоих снов. Понимаешь, Романенко? Такое может быть. То есть, получается, шансы летом на удачу, на встречу, на любовь, на какую-то реализацию чего бы ты там задуманного, они возрастают.
2: А слушай, ну, в моем случае главное предупредить супругу, что это девочка из моих снов, чтобы было понятно. Конечно,
1: что
2: это просто миф.
1: Вы, девчонки, не одни и те же.
2: Вы не одни и те же, нет. Это миф, да, который просто прошел мимо меня, и я понимаю, что нет, это не моя судьба-то.
1: Это девушка, у нее просто имя такое миф.
2: Миф. Да.
1: Привет, миф.
2: Да,
1: пока
2: действительно,
1: миф.
2: Да. Как вот популярное имя, да, из популярного, значит, продукции, ну, порошка уже будем называть, ладно, как уж так повелось, потому что почему? Вот не могу найти ответ на этот вопрос, друзья, надеюсь, что у вас найдется гораздо больше ответов, поскольку мы совсем скоро стартуем с нашим постом-опросом, который уже будет опубликован на официальной странице Радио Брест во ВКонтакте. Ну и, конечно же, хотим увидеть вашу обратную связь посредством ваших сообщений и ваших приветов в том числе.
1: Да, ну и пока можно подумать: миф, сплетни, предположения,
2: скандалы,
1: интриги,
2: интриги, расследования.
1: Имеет ли это вообще что-либо из этого перечисленного нами в вашей жизни, дорогие друзья? Если нет, вы счастливый человек.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио

0: Романенко, а ты можешь же продублировать вот эту песенку, которую только что играла? Нет, Романенко, а если тарата убрать, там был ту-ру-ту, так. Вот это надо снимать. Вот это надо снимать. Ты знаешь, это то, что было бы интересно нашим подписчикам 100%. Друзья мои, заходите, пожалуйста, к нам на нашу страницу. Радио нижнее подчеркивание Брест. Мы в Инстаграм. Возможно, турурущего Влада Романенко вы увидите там в скором времени. Почему бы и нет? А пока мы вместе с тем приглашаем вас туда. Официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. Потому что именно на этой площадке мы устраиваем посты, опросы в рамках этого интерактивного часа. И сегодня, коль день без обиды, мы про это сегодня поговорили. Вообще, психологи давно намекают, что копить обиды, занятия, знаете ли, неблагоприятны. И что самое главное, Романенко приводит к накоплению лишнего веса. Поэтому... Долой все обиды.
1: Подожди, получается, я человек, который принимает обиду за чистую монету. Ну, как-то вот, ты знаешь, вот результат, как говорится, не налицо, а чуть ниже торс, понятное дело.
0: Вот, обиды равно лишний вес.
1: Обиды равно лишний вес, да. А люди-то обижаются. Почему? Потому что наверняка есть какая-то причина. Даже если причины нет, люди все равно обижаются. Потому что вот в характере наверняка есть какая-то такая вот черта, которая наверняка же и портит вам вашу жизнь. Да, вот действительно, порассуждать на эту тему, насколько вы обидчивы и являетесь ли вы вообще обидчивым человеком, хотели мы сегодня вместе с Юлей Майской, благодаря посту опрос, который совсем скоро появится на странице.
0: Да, вопрос так прямо и звучит. Все очень легко, просто и доступно. Главное — честность в ответе вашем, да и в нашем тоже, потому что, создавая те или иные посты опросы, мы тоже принимаем в них активное участие. Говорят, что обиды нужно проговорить. И вот тогда обида уйдет, лишний вес растворится и так далее. Друзья мои, давайте поговорим мы, правда, про обиды. Вопрос очень простой. А вы обидчивый человек? Заходите к нам, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, запускаем пост-опрос и, конечно же, ждем к общению вас, к рассуждению на эту тему и высказыванию ваших личных мнений и опыта жизненного. 33-код 3990011, номер нашего студийного чата в Вайбере. Он там уже ожидает ваше послание. А вы обидчивый человек? Да и вообще в целом, что думаете про обиду?

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 24 до 27 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 выше 0.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Ой, да, друзья, вот что там слова были в треке сейчас за стойкой барной? Ну, порой люди выясняют про отношения, про обиды и решают с этими обидами распрощаться именно за стойкой барной. Ну, это, Романенко, не наш вариант однозначно. Да и время неподходящее. 10:41 в стране, друзья мои, мне кажется, что это то самое время, когда можно договориться, когда можно объясниться и, в конце концов, выяснить. И вот не тучи развести руками, потому что их нет, солнечная погода невероятная, а вот обиды развести руками. И эти самые точки надо и поставить, потому что смотрибельность отличная. Самое время.
1: Да, действительно. И самое время почитать ваши сообщения и ваши комментарии, которые вы отправляете нам на студийный вайбер. И, собственно, участвуйте в постопросе. Вопрос у нас был следующий. А вы обидчивый человек? Следующий вариант ответа – да, нет, либо же бывает. Ну вот, кстати, Наталья написала, что обиды разные бывают. Дело-то житейское. Но чтобы, например, зло держать на человека, это, как вам сказать, вот есть отходчивые по жизни, есть спокойные люди, а есть взрывные с характером. То есть тут все-таки зависит, наверное, от характера человека. Спасибо большое.
0: Ну, то есть была вот эта вот история, когда абсолютно все ровно, все спокойно. А нет абсолютно вот каких-то ситуаций, которые сейчас приведут и к обиде. Проходит секунда, и казалось бы, вот, наверное, в основе этого всего лежит характер. Вообще психологи на самом деле утверждают, что около 99% обид не причиняются намеренно. То есть, прости, я не хотел. Но они возникают потому, что люди действительно не проговаривают свои ожидания. А когда другой человек им не соответствует этим самым ожиданиям, правда, умением, навыкам, я могу продолжать долго, возникает чувство, что с нами поступили несправедливо. Меня обманули, ведь мне не сказали, что в браке он будет не такой.
1: Я так хотел сейчас об этом поговорить, и ты прям сняла с языка. Действительно, такую вот семейную и жизненную терапию, которую проходят люди, не обращаясь к психологам, и, собственно, они потом прорабатывают те самые обиды, проговаривая их. Слушайте, ну вот когда же есть симпатия, и человек начинает обижаться, ну не нужно же на этом ставить огромную жирную точку. Может, это и есть ваша судьба, просто она пока этого не понимает, он вроде понимает, но не хочет, и у вас из-за этого могут быть обиды.
0: Слушайте, а вот есть же такой момент, когда вокруг человека, на которого ты обижен, кажется, что вот в нем сошлись абсолютно все твои дороги.
1: Да,
0: 100%. Да? И вот кажется, что вместе с тем, нет, он не просто обижается на меня, он меня ненавидит, настолько он вот обиду на меня держит. Ну что, на обиду не может на меня отпустить. А на самом-то деле, дорогие люди, давайте честно, мы не обижаемся на тех, кто нам абсолютно безразличен.
1: Это правда.
0: Правда? На кого нам абсолютно все равно. Обида сигнализирует о том, что все-таки человек для нас важен, и мы ждем от него определенного к себе отношения. Говорим об этом, об обидах. Расскажите, вы обидчивый человек? Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и выбирайте голос. У нас голосование. Ждем вас.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
4: И уже 14.
2: А если так? Уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.bai.
7: Зачем из дома вышли?
8: Не тратьте время!
9: Зачем эти сложности?
10: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
2: Эх, Романенко, слушай, я вот подумала, спросила у тебя как-то, обидчива ли ты человек?
3: Так.
2: И ты мне сказал, что да. Вообще тебе, скажи, трудно сдержать эту самую обиду? Вот обидно тебе, что сегодня не пятница, а вторник?
3: Ну, я как будто бы должен обижаться на день недели или на какие-то конкретные события. Ты знаешь, обидно. Обидно скорее за то, что выходных, как всегда, оказывается мало, а рабочая неделя длится бесконечно. Но вот что с этим делать?
2: Слушай, а вот как относишься к скрытой обиде? Когда вроде внешних факторов и нет, отсутствуют, они даже не показываются, они для себя не очевидны. А вот скрытая обида так или иначе имеет место быть.
3: Ну, не умею проговаривать. Вот в этом-то и большая проблема, что не умею поговорить с человеком, на которого держу скрытую обиду. Почему-то потому что, как правило, мы боимся обидеть, потому что он нам дорог. И, конечно же, найти какое-то свободное время, чтобы просто спокойно переосмыслить свою скрытую обиду. А вдруг-то дело вас самих, точнее, во мне самом, да? То есть тут такая вот интересная психология должна быть. А разрешить-то ее кто должен? Правильно, человек с третьей стороны. Вот.
2: Слушай, вот ты знаешь, заговорили мы сегодня про обиды. Друзья мои, заходите в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте. Мы спрашиваем у вас, запустили там пост-опрос, а вы обидчивый человек? Есть три варианта ответа. Да, нет, бывает. Буквально через считанную минутку мы подведем итоги пост-опроса. Слушай, а вот тебе было интересно? Мне стало вдруг интересно, и я бы захотела разобраться, и сейчас поделюсь.
3: Давай.
2: Интересно, когда конкретно у людей концентрируются обиды? На каком этапе? Возрастном, социальным и так далее. Так вот, слушай, самая большая концентрация обиды оказывается в детско-родительских отношениях и в отношениях в парах. То есть мы чаще всего в обиде считаем, что обидчик теперь нам должен, понимаешь? Что после обиды должен компенсировать все наши чувства и так далее. Но ведь обида-то на самом деле, если разобраться, люди, не обязательно негативное чувство. Прежде всего, обида — это такой индикатор своего рода, да, который показывает нам, что что-то не так. Возможно, нарушены личные границы, а не пора бы поговорить.
3: Слушай, вот ты знаешь, мне очень понравился вывод Вячеслава, это тоже наш постоянный слушатель, который написал, что обидеться можно лишь на себя, и вообще, в принципе, всех нужно принимать такими, какие они есть, или не общаться совсем, то есть нет полумер у человека. Либо вот еще такая интересная мысль, что люди, которые обижаются, не любят себя.
2: А, правда?
3: Интересно.
2: Слушай, это вот эта история, надо просто на ремейк поставить песню. Если вдруг вы обижаетесь на кого-то, и к вам подходят и говорят, слушай, я обижен на тебя, вдруг, а вы тоже на него. Просто начинаете петь песню. Смотрю с тебя, как в зеркало.
3: Да, головокружение.
2: Ой, друзья мои. Ну что, самое время нам подвести итоги нашего поста-опроса.
3: Итак, делаем это с большим удовольствием. 75% проголосовало за вариант, что действительно бывает. Вы бываете обидчивыми, да, в каких-то конкретных или разных ситуациях. И 25% тоже, да, обидчивые люди. То есть никто не проголосовал за вариант «нет».
2: А, вот. Да, слушай.
3: А вот и это, нет.
2: Нет золотой середины.
3: Нет.
2: Потому что песня «Смотрю с тебя, как в зеркало» наше все, мне кажется. Друзья, слышите друг друга, разговаривайте, смотрите друг на друга, оставайтесь друг перед другом честными. А если про честность нечего сказать, если вам, глядя на человека, хочется соврать, просто промолчите. Потому что все мы знаем, так или иначе, что молчание – золото, дорогие друзья. Вот с этими мыслями вас отправляем на старт продлевать этот классный день. Всем позитивного утра, решения всех ваших вопросов и влюбленности по уши. А что может быть лучше летом?
3: Ну, собственно, в команде утреннего шоу Юля Майская и Влад Романенко прощаются с вами до завтра.
2: Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалиева. Доброе утро. В Брестской области проходит мероприятие марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Сегодня в рамках тематического дня «Digital Vector» в Бресте студенческий роуминг соберет молодежь двух брестских вузов в формате видеоконференции со студентами из Тюмени. Участники обменяются опытом в сфере реализации молодежных инициатив. В Барановичах на базе университета состоится выставка «Техностарт» и диалоговая площадка «Молодежь. Идеи. Город». В Пинске организуют техноквест и киберспортивный турнир. В Ганцевичском районе состоится экскурсия в отраслевую лабораторию интродукции технологии нетрадиционных ягодных растений. В Пружанском районе сегодня день открытых дверей в музейной комнате аграрно-технического колледжа. Еще в 8 районах области состоятся командные турниры «Что, где, когда». К другим новостям. Брест в памятные дни оказался в центре внимания мировых медиа. Специальный корреспондент ведущего китайского информационного агентства Синьхуа Чэнь Тин подготовил материалы о событиях в Бресте, которые вышли на китайском, русском и английском языках. В фокус внимания зарубежных журналистов попали два ключевых события. Памятные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, и форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее».
0: Новости.
1: В управлении Следственного комитета по Брестской области установили обстоятельства уклонения от уплаты налогов. Предприниматели из областного центра около 10 лет дробили бизнес. Об этом сообщает официальный представитель областного управления Следственного комитета Роман Зармаев. Как стало известно следователям, 54-летний брестчанин вместе с приятелем торговали автозапчастями в качестве ИП. В 2014 году бизнес разросся, и мужчины привлекли знакомых и родственников, чтобы они оформили ИП и фактически стали подконтрольными субъектами. Бизнесмены перераспределяли выручку взаимозависимых субъектов, чтобы не превышать установленные критерии для исчисления и уплаты НДС и подоходного налога. Для ведения бухгалтерского и налогового учета обвиняемые привлекли 42-летнюю женщину, которая оказывала пособничество в уклонении от уплаты налогов. Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму свыше 940 тысяч рублей. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. И в завершение. Электронная ярмарка вакансий Ляховичского района стартует в эти минуты на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости e-vacancy.by. Для участия в ней зарегистрированы открытое акционерное общество «Нача» и Ляховичское ЖКХ. Ознакомиться с вакансиями в режиме реального времени жители района смогут до полудня. По окончании ярмарки все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранен. Хранится. С новостями знакомила Ольга Фалиева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 градусов. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

Молчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 градусов. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. В Беларуси идет прием документов от родителей будущих первоклассников. Он продлится по 15 августа. В новом учебном году первый раз в первый класс отправится свыше 82 тысяч детей. В первую очередь документы принимают у семей, закрепленных за конкретной школой. Родителям нужно предоставить заявление, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку. Для удобства можно следить за ходом приемной кампании онлайн. На сайтах образовательных учреждений обновляется информация о количестве поданных заявлений и числе свободных мест. Также работает горячая линия. Записать ребенка в другую школу можно 17 августа. Прием идет в порядке очередности. Приоритет отдается тем, кто подал заявление первым при наличии свободных мест. Специалисты рекомендуют заранее отслеживать ситуацию. Традиционно в последнее воскресенье июня в белорусских городах отмечают День молодежи и студенчества. В Кобрине 28 июня в праздничную арену превратится парк имени Суворова. Парк условно будет разделен на несколько локаций. Участников праздника ждет розыгрыш призов, танцевальный вечер, выставка мототехники, детские игровые программы и мастер-класс по брейк-дансу. Самым ожидаемым мероприятием станет шоу мыльных пузырей на площадке перед амфитеатром. Организаторы предлагают молодежи вместе пройтись по живописи аллеям и запустить тысячи сверкающих пузырей. По пути обещают встречу со сказочными героями и ростовыми куклами. Кроме того, на сцене состоятся выступления мастерской голоса «Ковалевич Фэмили» и кавер-бенда «Бона Бенд».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 23 дня. Белта предлагает окунуться в ретроспективу. Сегодня о фестивале 2004 года. 13-й фестиваль встретил гостей из 27 стран мира и в первый раз из Дании. Для них распахнул свои двери новый гостиничный комплекс «Лучоса». Современное облачение получил летний амфитеатр. По замыслу сценографа Зиновия Марголина на сцене были задействованы телеэкраны общей площадью около 80 квадратных метров. Фестиваль был приурочен к знаменательной дате – 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И значительная часть программы была посвящена военно-патриотической тематике. В 2004 году на фестивале свое 1030-летие отметил Витебск. Тогда «Славянский базар» расширил свои границы. Выступления были организованы в Гродно, Бресте и Гомеле с программой «Фестивальная мозаика». И последнее. Житель Вацевичского района хранил дома незарегистрированное охотничье оружие, патроны и бездымный порох. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Правоохранители, проверяя оперативную информацию, провели осмотр дома 59-летнего жителя одного из агрогородков. Милиционеры изъяли у сельчанина более 160 граммов бездымного пороха промышленного изготовления, незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие и патроны к нему. По словам мужчины, арсенал остался после смерти отца, который был охотником. Сам сельчанин оружие не использовал, но и не планировал его регистрировать или сдавать. Возбуждено уголовное дело. Добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы от уголовной и административной ответственности освобождаются. Неучтенное оружие можно сдать в любом отделе внутренних дел области. Обратили внимание в УВД Брестского облисполкома. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 27 градусов. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. 12 часов 10 минут. Мы готовы начинать вместе с вами. Или даже, скорее всего, продолжать этот день. Ну, потому что с утренней смены вы его начинали. Дневной смены мы продолжим этот замечательный вторник. Ну и в этот день также еще и вечерняя смена запланирована. Поэтому вместе с нами проводим день. Вместе с нами отдыхаем. Вместе с нами путешествуем. Нас можно слушать абсолютно везде. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Мобильное приложение Радиоплеер Беларусь. А если дома находитесь, все очень просто. Скажите: Алиса, включи Радио Брест, мы будем рядом. Мы вместе с вами, несмотря ни на что. Этот вторник, он, безусловно, уже легче, чем вчерашний день. Ну, вчерашний жаркий день, да. Но он будет, безусловно, погожим, ярким, летним, солнечным. И это не только от погоды все зависит, но и от гостей, которые здесь у нас в студии на волнах Радио Брест. Добавилось солнце, добавилось улыбок и добавилось настроение. А сегодня вместе с нами здесь, в гостях, на прямой линии, можно сказать, солистка Сернова Бэнд, если я не ошибаюсь, Анастасия сегодня вместе с нами. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Отличное настроение у Анастасии. Так, Анастасия, смотрите, вот в тот момент, когда вы сегодня проснулись, первая мысль в вашей голове, это что было?
1: Как же я рада снова оказаться в Бресте.
0: Да ладно, вы в Бресте проснулись сегодня?
1: Да.
0: Так, хорошо. А тогда немножечко про свой творческий путь, непосредственно про сам коллектив. То, чем вы занимаетесь и чем вы дышите, где черпаете вдохновение. А прямо сейчас немножечко слов о себе.
1: Меня зовут Анастасия.
0: Так.
1: Да, мне 26 лет. Родом я из города Иваново, Брестской
0: области.
1: Привет,
0: Иваново. Так.
1: Да, так что приятно находиться на родной земле в Бресте. Это всегда солнце, это всегда тепло, юг. Поэтому коротко о себе. Бэнд мой существует именно под названием Сернова Бэнд уже 3 года. До этого я была солисткой другого кавер-бэнда. Черпаем вдохновение непосредственно из музыки, исполняем кавера, исполняем их красиво в своих аранжировках, вот, и, собственно, да, делимся этим настроением с нашей прекрасной любимой публикой.
0: Так, Настя, у меня тогда такой вопрос. Вот вы родом с самого города Иваново, да? Сам город Иваново?
1: Да, нет.
0: Так, район?
1: Я из деревни.
0: Так, какой?
1: Деревня Завышье.
0: Вот, вот. Давайте деревню Завышье сейчас привет передадим. Я уверен, нас там слышно в эту секундочку. Да, и все вспомнят. Так это же та самая Настя. И заговорили в этот момент, зашепталась вся деревня, что где Настя, где? Вот нашлась Настя, наконец-таки. С чего начинался творческий путь? В ту секундочку, когда вы вот из города, точнее, из поселка, когда еще учились в школе, возможно, вы уже выступали на сцене. Как это было?
1: Я была маленькая и всегда слышала, когда мама поет. Мама у меня поющая.
0: Вот, это какое-то творческое наследие, я бы сказал.
1: Абсолютно верно. Я впитывала, в общем-то, весь музыкальный спектр эмоций от мамы. Это и шансон, это вообще абсолютно разная музыка, да. Вот, время шло, я взрослела, и где-то, наверное, с класса 9-10 я стала часто приезжать в Брест.
0: А свое первое выступление самое, помните, когда это было?
1: Да.
0: Первое выступление-то где вообще происходило?
1: В саду на сцене.
0: Так, вот, ну это вот буквально с пеленок, что называется.
1: Oh, yes.
0: В саду на сцене. А какая это была песня?
1: Папа может, папа может все, что угодно.
0: Наверное, 23 февраля.
1: Я уже не помню, я помню.
0: Какой-то зимний праздник.
1: Да, с платьем, вот это было интересно. И, в общем, я росла, и я не помню, как я попала в брестскую тусовку музыкантов. Сейчас расскажу. Мне было лет 14-15, и я каждые выходные после уроков приезжала в Брест. Выходила с вокзала и шла, поворачивала налево в Брестскую филармонию.
0: Ой, так это же замечательное место.
1: Да, да. И там я познакомилась с прекрасным человеком Ильей, звукорежиссером.
0: Так.
1: Он до сих пор там работает.
0: До сих пор там работает.
1: Да. И мы, короче, стали делать кавера. Мы стали записывать это все. И это было крутое время. Вот представьте, я девочка из деревни, маленькая такая, приезжала, и тут Брест, в филармонию.
0: Вы далеко не ходили, да, в городе Брест.
1: Да,
0: сразу,
1: да.
0: Сразу вышло... только в филармонию.
1: Да, да.
0: Поэтому спокойно могли отпустить родителей, понимая, что Настя далеко, и она точно нигде не пропадет.
1: Да, да.
0: Так.
1: И я... 10-11 класс я проездила в Брест, вот, ну, грубо говоря, каждые выходные.
0: Вот,
1: для меня
0: вот
1: Брест
0: оно
1: это
0: что.
1: Особенное место, да.
0: Ага, ага. Ну, то есть с этого все начиналось, да?
1: Да,
0: да. Хорошо, тогда какие-то первые... Когда вы начали понимать, что вы делаете, ну, прям вот вы на своем пути и делаете первые успехи? Когда пришло это понимание? Или еще не пришло?
1: Оно было всегда внутри, но первый мой самый большой концерт был в Бресте, вот, 2016 так. год. Это был «Город света».
0: Угу.
1: Прекрасный проект. Вообще мы готовились целую неделю к этому концерту, и потом у меня в день выступления сел голос. Но это отдельная история. Вот. И когда я вышла на сцену и поняла, что вокруг меня тысячи людей...
0: Так.
1: И когда я пою вживую и песню, и музыканты, и вот тогда я поняла, да, я хочу быть певицей, да, я хочу развиваться. Вот, и поехала поступать в НЯС в Минск.
0: Ну, все сходится, а что еще делать?
1: Да, да, да.
0: 12 часов 16 минут, дорогие друзья, так, наш эфир продолжается. У нас будет еще возможность, безусловно, поговорить с Анастасией, да. Ну, а все интересующие вас вопросы отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011 или смс-портал 9900.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Резвимс и Дэвид Гетта на волнах радио Брест только что. Ну а прямо сейчас мы продолжаем. Анастасия Сернова сегодня у нас в гостях. Настенька, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Женя.
0: Говорим о творчестве, говорим о своем коллективе. Давайте немного подробнее об этом. Сернова Бэнд, что это такое?
1: Сернова Бэнд — это Сернова и четыре прекрасных мужчины.
0: Вот. О, ну вы, да, вы, конечно, подготовились. Хорошо.
1: Да.
0: Так, четыре прекрасных мужчины, которые один ударник, бас-гитарист, клавишник и гитарист, скорее
1: всего.
0: Абсолютно
1: верно.
0: Вот видите.
1: Абсолютно.
0: Как я попал. Так, расскажите, значит, чем занимаетесь, какие песни исполняете, есть ли свои какие-то музыкальные композиции?
1: Исполняем абсолютно разный репертуар. Рок, поп. Что душа попросит, то мы, как говорится, и исполняем.
0: Так.
1: Материал свой у нас тоже имеется. Непосредственно причина моего приезда сегодня в Брест.
0: Так.
1: Этот прекрасный город, да. Совсем недавно я презентовала свою песню на прекрасном шоу «Утренний экспресс». И вы знаете... Оно, то самое чувство, когда ты представляешь свою первую сольную песню. Вот сегодня у меня прям день полон каких-то неописуемых и непривычных для меня эмоций. Вот, первая моя сольная песня сегодня представлена в Бресте на шоу, поэтому сегодня вот я вся в предвкушении.
0: Тогда, Настя, немного подробнее, что за музыкальная композиция, как она называется, вот об этом давайте. А что за музыкальная композиция?
1: Моя песня называется «Это были не мы».
0: Так. Ну, давайте я попытаюсь угадать. Песня о любви?
1: Конечно.
0: Как у любого уважающего себя исполнителя, музыкальная композиция посвящена именно этому чувству.
1: Абсолютно.
0: Так, музыкальная композиция о любви, написана вами?
1: Написана, слова написаны моим другом.
0: Так.
1: А музыку мы писали уже совместно.
0: Ага, ага, хорошо. Ее можно уже где-то на площадках увидеть, услышать?
1: Абсолютно верно. На всех площадках. Яндекс.Музыка, Spotify, YouTube, Apple Music, везде есть.
0: Ну, давайте оговоримся, что совсем скоро она и на радио Брест заиграет.
1: Абсолютно верно. Женя, вы молодец, вы меня опережаете. Да.
0: Немного тогда об истории создания этой музыкальной композиции. Ну, помимо того, что она о любви, а помимо того, что она написана мужской рукой, скажем так, да? Вы сразу пришло понимание, что это ваша песня или нет?
1: Да.
0: Да?
1: Нет, стихи лежали...
0: Как здорово, что я переспросил.
1: Я весы, все хорошо.
0: Так.
1: Стихи лежали несколько лет.
0: А, даже вот так было, да?
1: Да, и мы ее щупали, смотрели вообще в ином стиле вообще. И потом пришел момент, когда ты пытаешься собрать. То есть, скажу просто, пришло такое выгорание, такое вот-вот-вот. Ты вот немножечко не здесь и немножечко не там. Нужно было себя взбодрить,
0: так,
1: встряхнуть, да.
0: Так.
1: И все, и мы достали эту песню, и мы достали стихи, и понеслась.
0: И получилось,
1: пошел,
0: да?
1: Пошел джем, пошла вот эта вот, вся вот эта вот музыка нас связала, и мы имеем песню вот сегодня в том виде, в котором мы ее имеем.
0: Меня всегда интересовал вопрос, вот в тот момент, когда вы впервые ее публично исполняли, наверняка это было какое-то мероприятие, наверняка вы ее тогда анонсировали, может быть, нет, и наверняка была какая-то реакция у публики в этот момент, да? А вот немного подробнее о своих эмоциях и что вы испытывали, когда понимали, что вот это вот первая моя песня, вот моя гордость, вот я так долго ее вынашивала, вот, слушайте, держите, вкушайте и танцуйте.
1: Было просто невероятно. Это было 21 мая,
0: так.
1: Минск. Вообще само осознание того, что я презентую свою песню, да еще и в Минске, да еще и целому, как говорится, все мои близкие люди, много было человек. То есть я сделала красивую презентацию, всех пригласила. И я, когда я увидела, когда плачет мама...
0: О, да, это дорого. А музыкальная композиция, она лирическая.
1: Да, да.
0: Она медленная.
1: Да.
0: Да, она медленная. И, ну, как мы уже говорили, она о любви. Так,
1: да.
0: Слезы мамы увидели.
1: Я увидела слезы автора текста, моего друга.
0: Но это от умиления.
1: Нет. Вы знаете, мне удалось достучаться.
0: Так.
1: Почти все стояли, плакали. И вот ни одного нормального видео, вот эти вот руки тряслись у всех. Понимаете? И само сознание того, что... Я называюсь уже не просто исполнительница кавербенда, я певица Сернова.
0: Певица, да, да,
1: вот
0: самая
1: это,
0: настоящая.
1: Да, вот это было просто, я не знала, какую эмоцию вязать. Я думала, да.
0: Тогда еще немножечко поговорим, есть время, поговорим немного о ваших творческих планах на самое ближайшее время. Что планируете? Возможно, куда-то поедете, где-то можно вас увидеть, услышать.
1: Дорогие друзья, каждые выходные я выступаю в Минске. Заходите.
0: Приезжайте в Минск.
1: Да, на мой Инстаграм, и там каждые выходные вы меня где-то найдете. Это я вам гарантирую. В ближайших планах у меня написание нового трека. Этот трек будет уже более быстрый, потому что стартанули мы очень красиво и с чувством, с толком, с расстановкой, да. А следующая песня будет, конечно, более подвижная, такая по настроению, которую мы с вами включим на каком-нибудь утреннем эфире.
0: Так.
1: Вот. Планы творческие, планы реализовываться, и самое важное, начало положено, начало нелегкое, долгое, но оно положено, и дальше отрыв будет небольшой.
0: Но это ровно то же, как и наше лето, оно ведь тоже только вот-вот-вот буквально началось, но у нас грандиозные планы на него, поэтому мы желаем вам, безусловно, также удачи. Сегодня у нас в гостях, очень быстро забежав сюда, Анастасия Сернова, солистка, вокалистка коллектива под названием «Сернова Бэнд», которая рассказала о себе, презентовала новую песню, и уже совсем скоро эта песня заиграет в радио Брест-эфире, мы в этом уверены. А спасибо большое вам, Анастасия, вам творческих успехов, безусловно, реализации, и пускай, знаете ли, вот не только у тех ребят, которые были вместе с вами на выступлении, прослезились они, чтобы каждый из нас прослезился в тот момент, когда увидел вас, а даже сказал, вот же она, та самая Настя. Мы желаем вам удачи, пускай у вас, безусловно, все получится.
1: Спасибо, Евгений, хорошего дня.
0: Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. Небольшой блок рекламы, ну и, конечно же, поговорим о погоде на сегодняшний день уже в эту секунду.
2: Погода.
0: 23-й летний день. Информация от Брест-Облгидромета. На Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 24-26. В Бресте и Пинске от 25 до 27 градусов тепла.
3: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

12:37. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. А мы еще не говорили о событиях этого дня. Какой сегодня праздник? Давайте узнаем. Давайте поговорим. Сегодня день без обид. Ну, это даже если вдруг получилось на кого-то обидеться с самого утра, самое время простить. Да, позвонить, сказать, что вот, ну вот, смотри, сегодня день без обид, поэтому ты прощен. Как вы понимаете, ситуация, когда мужчина говорит, ты прощена, ну, она маловероятна. Потому что мужчины не обижаются никогда. День тайных посланий сегодня, а также день балалайки. Ну, или праздник музыкантов-народников, Международный олимпийский день. Отмечается также 23 июня. Так, продолжаем. Что еще есть здесь из технических достижений? День рождения пишущей машинки. 23 июня, значит, Адольф Сакс получил патент на музыкальный инструмент саксофон в 1846 году. В Париже было инициировано образование Международного олимпийского комитета. В 1994 году, 23 июня, в США впервые на экран вышел фильм «Форрест Гамп». Футболист Зинедин Зидан появился на свет также в этот день. Именины сегодня. Где список именинников? У Василия, Александра, Антонины именины. У Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семена, Феофана, Андрея, Николая и Павла. Запатентован гимнастический обруч под названием «Хула-хупа». 62 года назад. Случилось это в 1964 году. Вот такие вот события, коротко перечислили мы, для того, чтобы у вас был лишний повод для какой-нибудь радости или улыбки на лице. А копим эту улыбку, безусловно, сохраняем ее на лице и продолжаем этот день. 23 июня, а на часах у нас уже 12:39, время подумать еще и про обеденный перерыв. Как вы его будете проводить? Отправитесь домой, останетесь на работе? Или, возможно, вообще вы сегодня в отпуске, и у вас первый отпускной день, мы вас с этим, конечно же, поздравляем и продолжаем музыкальный эфир. На волнах Радио Брест Джонни с композицией «Красивая» в эту секунду.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слушай наших.

Мы не возводим никаких стен, никаких препятствий. Исключительно только на улыбке держится эфир на волнах Радио Брест. Для того, чтобы этой улыбкой мы могли поделиться с вами, нужно сделать громче Радио Брест сигналы. Да, через что вы слушаете? Через FM-приемник 104.8 FM в городе Бресте. Если мы звучим где-то через колонки вашего компьютера, тогда наверняка вы на сайте radiobrestfm.by. Если через мобильный телефон, тогда Радио Плеер Беларусь. Ну, а дома находясь, возможно, мы звучим в Алисе. Да, после этого тоже можно добавить громкости, сказав «Алиса, громкость 7». 23-й летний, жаркий, по-настоящему солнечный день продолжается на волнах Радио Бреста и продолжается эфир. А следующий час посвятим вашим сообщениям, самым добрым словам, приветствиям, безусловно, пожеланиям приятного аппетита и признаниям. Отправляйте все к нам на Viber 399-2011. Весь следующий час будем озвучивать ваши сообщения и поздравлять вас с праздниками этого дня. Ну или, возможно, праздниками прошедших выходных, ну потому что там тоже праздников, я уверен, было огромное количество, и уверен я, что в рамках выходных дней вы также напитались и солнечной энергией, и запахом шашлыков, возможно, да, ну и увидели много всего самого интересного из того, что проходило здесь у нас в городе. Делиться впечатлениями также можно посредством нашего вайбера 399-2011. Обязательно все озвучим, поэтому пишите.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. О ситуации в промышленности я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги прежде всего в бюджет, сказал глава государства. В Столинском районе начали копать ультраранний картофель, сообщили в райисполкоме. Площади небольшие, около 250 гектаров. Часть идет на семена, работаем мы по продовольственной. Вся продукция будет поступать на внутренний рынок на реализацию в торговые сети, рассказал начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Столинского райисполкома Денис Костюкевич. Выращиванием ультрараннего картофеля занимаются фермерские хозяйства. Копку корнеплодов нынешним летом начали примерно в те же сроки, как и в прошлом году. Также в Столинском районе приступили к уборке ранней капусты и овощного горошка. Фермерские хозяйства района специализируются на производстве плода овощной продукции.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Статус молодого специалиста в Беларуси дает выпускникам учебных заведений право на обязательные льготы, выплаты, а также накладывает на них определенные обязательства. Подробности рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Стандартная дата выхода молодого специалиста на работу – 1 августа. Но сделать это можно и раньше. Для этого нужно заключить договор либо контракт. В период отработки молодые специалисты могут рассчитывать на повышение, но новая должность должна быть связана с полученной специальностью. Единовременная денежная помощь выплачивается молодым специалистам в размере стипендии в течение месяца после прибытия. Пособие за переезд положено распределенным не по месту постоянного жительства. Кроме того, законодательством предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты выпускникам, прибывшим на работу в бюджетные организации. Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены только в отдельных случаях. В Пинском районе Брестской области утонул 15-летний подросток. Следователи проводят проверку по факту трагедии. Об этом сообщили в Следственном комитете. Согласно данным следствия, накануне вечером четверо юношей приехали в деревню Красово и купались в реке Припять. В какой-то момент 15-летний школьник ушел под воду и из-за сильного течения не смог выплыть. Его друзья обратились за помощью к хозяину ближайшего дома. Мужчина попытался самостоятельно найти подростка в реке. Однако позже прибывшие спасатели извлекли из воды молодого человека без признаков жизни. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что место, где плавали подростки, не оборудовано для купания. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 23 до 28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

13 часов и 10 минут. Время обеденного перерыва. Время хорошего настроения. А также это время ваших приветов, самых добрых слов и поздравлений. На протяжении этого часа озвучиваем ваши сообщения. Все, что прилетит к нам на номер Вайбера 399-2011, а также к нам на номер СМС-портала 9900. Все очень просто. Вы пишете свои сообщения, мы их озвучиваем в радио Брест-сигналах. Итак, есть у нас уже первые сообщения. Здравствуйте, написала нам девушка Карина. Поздравьте, пожалуйста, Шоя Владимира с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 40 лет. Любви, удачи, успехов. Ну и всем огромный привет передает Карина всем тем, кто ее услышал и кто ее вспомнил. Так, здравствуйте, написала нам Юлия. Передайте привет моему самому любимому мужчине, мужу Диме. Волоха, да? Именно так. Также огромный привет моим деткам, доченьке Полине и сыночку Артему. Люблю вас, мои родные. Радио Брест, вы лучшие. Слушаем вас постоянно. Это было от Юли. От Юли сообщение прилетело к нам на номер Вайбера 399-2011. Пишите, и вы все обязательно озвучим, прочитаем и все приветы обязательно передадим. Ну и, конечно же, музыка. Музыка также будет наполнять этот час самыми лучшими музыкальными композициями. Этот час наполнен. Музыкальный композиция, которая вызывает улыбку, да, ну, либо какую-то добрую ностальгию. «Среди счастливых людей» — музыкальная композиция от Филатов и Кэрос.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275. И на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Танцы под дождем, по крайней мере, в самое ближайшее время они не предвидятся. Ну, а в ближайшее время эфирное предвидится прогноз погоды. На ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета уже совсем скоро, не пропустите. Ну, а пока еще немного ваших сообщений в этот момент. Олечка пишет: здравствуйте, Радио Брест. Сегодня, 23 июня, ровно 11 лет назад, я встретила самого лучшего человека на свете, своего мужа Карташова Александра. Любимый, я поздравляю тебя с годовщиной и желаю нам всего самого лучшего. Я тебя люблю. Ой, как классно, что именно такие моменты в вашей жизни вы храните в памяти и, безусловно, сквозь годы проносите это и с любовью в сердце, и, безусловно, влюбленным взглядом смотрите на того самого человека. Здорово, отлично, продолжаем в том же духе и вместе с вами продолжаем час приятных и поздравлений. Сегодня до 14.00 на волнах Радио Брест. Так, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашего Артема с десятилетием. Поздравляют родители, семья, Наташа и Максима, папа и мама, бабушки и дедушки. Здоровья, удачи в спорте, верных друзей и достижения задуманных целей. Мы тебя очень сильно любим. Поздравляем также Тему с днем рождения. И еще одно сообщение есть. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, нашу маму и бабушку Ольгу Павловну с юбилеем. Желаем здоровья, счастья и любви. Мамуля, мы тебя обожаем. Дети Марина и Костя. Ваши сообщения звучат здесь до 14.00 в рамках рубрики «Часа приветов и поздравлений». Продолжаем мы вместе с вами. И далее прогноз погоды на самые ближайшие сутки.
1: Погода.
0: Да, ну а начнем мы с того, что озвучим погоду на сегодняшний день. На сегодня синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха в Барановичах сегодня 24-26, 25-27 градусов. Сегодня ожидается в Бресте, ну и в городе Пинск. Так, что касается ближайших суток. Здесь информация также от Брест-Облгидромета. Итак, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, без осадков, неустойчивый ветер 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бо магчыма.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: А вот так! И это десятка!
8: А вот так!
9: И уже 14!
10: А если так... Уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
10: Нет, это альфа.
11: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Наши песни.

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание, жизнь.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка раствориться.
1: Мод только что на волнах радио Брест намекнул каждому, что не все сообщения и приветы еще присланы и не все еще озвучены. Поэтому продолжайте это делать. На протяжении этого часа озвучиваем ваши сообщения. Ну и еще один час в вечерней смене. Уже, знаете ли, не такой жаркой смене, как дневная, но тем не менее очень летней, с хорошим настроением. А с 18 до 19.00 еще один час приветов и поздравлений. Галина пишет нам: здравствуйте, передаю горячий привет в город Минск, моей дорогой Тамаре Захаровне. Так, все будет хорошо, написала нам Галина. Да, мы тоже в этом уверены, Тамара Захаровна. Все будет отлично на 100%, даже на 104,8%, уверяем вас в этом. Не только на протяжении этого дня, но любого другого. Поэтому Тамаре Захаровне обязательно привет, Галине также привет. Галина написала нам: спасибо всей команде «Радио Брест». А мы продолжаем зачитывать ваши сообщения. Настя написала: здравствуйте, хочу передать привет своему любимому мужу Димочке. Скорее возвращайся с работы на обед. Мы с сыном Костиком тебя ждем и очень любим. Так, и еще есть одно сообщение всем. Так, всем адресованное было сообщение, но где-то затерялось. Обязательно его найдем, это сообщение. Обязательно прочитаем все ваши сообщения, которые вы присылаете сюда, к нам на номер Вайбера 399-2011 или смс-портал 9900. Передаю приветик самому лучшему, любимому мужу Владимиру. Очень сильно мне тебя не хватает. Я просто тебя обожаю. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Это было от Надежды. А еще раз наши контакты 399-2011. Это номер для ваших сообщений Viber, SMS-портал 9900. Помните, что услуга может быть платной и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Люся Чеботина продолжает музыкальный эфир на волнах Радио Брест. Скоро услышимся.

0: Реклама.
1: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу
2: и объявляет распродажу экспозиции.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Заключительная порция ваших добрых слов в эту секундочку звучит для всех тех, кто прислал их к нам на номер Вайбера 399-2011. Огромный привет сыну Антохе! Сынок, отпуск не за горами. Скоро увидимся, это было от Ильи. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хотелось бы поздравить нашего любимого брата и крестного. Димуля, поздравляем тебя с 31-летием. Ты самый лучший брат, друг и крестный. Мы тебя очень сильно любим. Твоя семья. Так, еще одно сообщение есть от Ольги. Здравствуйте, самому лучшему и любимому мужу Владимиру. Огромный привет. Очень сильно мне тебя не хватает. Я тебя просто обожаю. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Так, огромный привет любимому товароведу Оксане. Так, это было от Сережи. Сережа уже ждет всех на ужин. Приезжайте скорее. Так, ну и вот, пожалуй, все ваши сообщения, которые уже успели к нам долететь. Напомню вам, очередная порция ваших приветов уже в вечерней смене с 18 до 19.00. Ну а смена дневная, она продолжается. Еще один час посвятим полностью безопасности, поскольку безопасный вторник, наша постоянная еженедельная рубрика по вторникам совместно с МЧС. Будьте рядом, будьте вместе с нами. DJ Smash и Артем Качер в продолжении музыкального эфира. Всем хорошего дня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.
2: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего, в бюджет. Текущая ситуация в сельском хозяйстве. Я разговаривал с нашим южным регионом Гомельской области. По ряду вопросов, я думаю, он в ближайшее время расскажет в средствах массовой информации, о чем шла речь. Но обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке, потому что уже через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапса, у нас же еще зимы ячмень, то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет, нам надо серьезно подготовиться к этому. Все сказано было в прошлом году. На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили. Хоть в космосе, на комбайн пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом. А что касается промышленности, производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем. Ну и потом вы же были в командировке, как там складываются обстоятельства с нашими друзьями, и вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор, это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В колледжах Брестской области будут готовить кадры по квалификациям слесарь-сборщик бытовой техники и формовщик изделий и конструкций. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. В регионе насчитывается 45 колледжей. На прием этого года прекращен набор по 15 квалификациям в 11 колледжах и открыт набор по 39 квалификациям в 17 колледжах. Вновь возникшая потребность предприятий может вернуть любой колледж к возобновлению подготовки по той или иной квалификации. Формовщиков изделий и конструкций будет обучать в Барановичском государственном колледже строителей по заявке филиала «Барановичский комбинат железобетонных конструкций», открытое акционерное общество «Кричев цемент на шифер». Набор по квалификации слесарь-сборщик бытовой техники по заказу общества с ограниченной ответственностью «Медея рефрижератор мануфактуринг» открыт на базе Барановичского государственного колледжа машиностроения. Ивасевичский опытный лесхоз намерен ежегодно в течение ближайших 5 лет принимать лесоводов, получивших профессию в Ивацевичском государственном аграрном колледже. И в завершение. С 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Мамина Сибиряка. Артисты из Нижнего Тагила, побратима города над Бугом, привезут 3 яркие постановки и познакомят брестского зрителя со своим творчеством. Обмен 2 театров произойдет в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Для Нижнетагильского драматического театра это первый зарубежный выезд почти за 30 лет. Ответный визит Брестского академического театра драмы в Россию также будет масштабным. Спектакли нашей труппы «Трибунал» и «Маскарад» увидят не только в Нижнем Тагиле, но также в Москве и Казани. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 23 до 28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Часов 10 минут. Безопасный вторник с МЧС на волнах Радио Брест. Да, как я уже говорил ранее, наша еженедельная рубрика, в которой мы делимся правилами безопасности. Безусловно, напоминаем вам о том, как необходимо поступать в той или иной ситуации, поскольку лишним это точно не будет, в том числе и в правилах безопасности, связанных с вашими детьми. На протяжении этого часа, безусловно, также будем поддерживать общение вместе с вами. Наш номер Вайбера 399-2011. СМС-портал 9900. Они также работают. Будьте вместе с нами, присоединяйтесь к нам, к нашему диалогу, к нашей беседе. И совсем скоро мы вместе с вами продолжим. Безопасный вторник на волнах Радио Брест. Каждый вторник, как я уже говорил ранее. Да, только ради того, чтобы это лето в том числе было безопасным.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: останься. Безопасный вторник. Сам час.
1: Наш день продолжается, продолжается дневная смена, день по-настоящему жаркий, но он от этого должен быть, наоборот, мне кажется, более даже, знаете, таким сконцентрированным, ни в коем случае не расслабленным. Вот в том числе и о безопасности поговорим сегодня. На прямой телефонной связи вместе с нами инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Каменецкого района, отдела по чрезвычайным ситуациям, Лабырич Ирина Николаевна. Поговорим сегодня про летние каникулы, про ежегодную акцию «Безопасные каникулы». Здравствуйте, Ирина, вам слово в эту секундочку.
2: Здравствуйте, Евгений. Летние каникулы – это прекрасная пора, но для спасателей это период повышенной готовности. Именно поэтому с мая по август в Каменецком районе, как и по всей нашей стране, проходит республиканская акция МЧС «Безопасные каникулы». Ее главная цель – это предупредить чрезвычайные ситуации с участием детей, исключить случаи травматизма и гибели на водоемах и при пожарах. К сожалению, статистика неумолима. Большинство трагедий с участием детей происходит из-за детской шалости с огнем и отсутствия контроля со стороны взрослых. Поэтому в рамках акции в первую очередь прошли мероприятия в детских лагерях. Так, работники Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июне уже посетили все лагеря в районе. А это 27 лагерей на базе учреждений образования и один оздоровительный лагерь «Верба». Мы полностью отказались от скучных лекций. Вся работа строилась в игровом и интерактивном форматах. Для ребят организовывали тематические квесты, например, «Шифр 112», «МЧС Лэнд». Проводили обучающие игры «Где логика?», «Шаги спасения». Устраивали разбор реальных ситуативных задач. Разобрали, как вести себя во время грозы, что делать при пожаре, что делать, если потерялся в лесу. И также на практике отработали алгоритм вызова экстренной службы, действия при эвакуации, особенно из задымленного помещения. Особое внимание уделили автономным пожарным извещателям. Детям не только рассказали о его пользе, но и продемонстрировали этот прибор, показали, как он реагирует на дым, как проверить его работоспособность. Учитывая жаркую летнюю погоду, ключевой темой встреч становилось поведение на водоемах. И здесь работа проходила уже в тандеме с представителями освод. Детям напомнили об опасности, которых могут их подстерегать при посещении акватории, что купаться можно лишь в специально оборудованных местах, исключительно под присмотром взрослых. Ребят учили правильно бросать в спасательный круг и конец Александрова тонущему человеку, правильно надевать спасательный жилет. На манекенах учили делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Конечно же, самым ярким и долгожданным моментом для детей традиционно становится демонстрация нашей техники. Бойцы показывали возможности аварийно-спасательного инструмента, ребята примеряли боевую одежду спасателей, смогли посидеть в пожарной машине и даже ликвидировать условное загорание при помощи пожарного ствола. В завершение отмечу, что акция «Безопасные каникулы» в Каменецком районе помогает сделать отдых наших детей не просто веселым, но и защищенным. Ведь безопасность – это наша общая забота.
1: Так, ну что же, действительно, когда, вот знаете ли, с детьми разговариваешь на их языке, на понятном языке, на языке игр, они, безусловно, лучше впитывают в себя всю информацию, донесенную им в тот момент. Но для меня лично даже какой-то мечтой было до определенного возраста потрогать вот эту вот огромную пожарную машину. Ну а если еще и удастся при помощи гидранта ликвидировать какое-то возгорание, ох, сколько бы эмоций вызывали у меня именно вот такие вот летние каникулы. Да, «Безопасные каникулы», безусловно, та самая акция, которая стартовала. Ну и мы, продолжая эфир на волнах Радио Брест, продолжим, безусловно, совсем скоро говорить о безопасности. «Безопасный вторник» с МЧС продолжается на протяжении этого часа. Будьте вместе с нами.

0: Погода.
1: Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромет. Синоптики обещают нам переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 с плюсом, днем 26-28 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

Здравствуйте, Евгений. Летние каникулы – это прекрасная пора, но для спасателей это период повышенной готовности. Именно поэтому с мая по август в Каменецком районе, как и по всей нашей стране, проходит республиканская акция МЧС «Безопасные каникулы». Ее главная цель – это предупредить чрезвычайную ситуацию с участием детей, исключить случаи травматизма и гибели на водоемах и при пожарах. К сожалению, статистика неумолима. Большинство трагедий с участием детей происходит из-за детской шалости с огнем и отсутствия контроля со стороны взрослых. Поэтому в рамках акции в первую очередь прошли мероприятия в детских лагерях. Так, работники Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июне уже посетили все лагеря в районе. А это 27 лагерей на базе учреждения образования и один оздоровительный лагерь «Верба». Большинство из нас уверены, что знают правила безопасности, но теория часто забывается, когда случается реальная чрезвычайная ситуация. Именно поэтому в нашей стране и создаются центры безопасности. В нашей области таких центров три. Один из них находится у нас в городе Каменец на базе Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Когда говорят о нашей работе, многие представляют себе кабинет с плакатами и инструктаж, но это стереотип. Современный центр безопасности – это высокотехнологичное пространство, где мы не рассказываем об опасностях, а даем каждому посетителю прожить экстремальную ситуацию

0: личные первичные средства пожаротушения. А на площадке вызова службы спасения у нас установлены специальные телефоны. Здесь каждый может отработать самый важный навык – правильно вызвать службу спасения, четко назвать адрес и описать происшествие диспетчеру, не теряя драгоценного времени. Но самый экстремальный тест на хладнокровие ждет гостей в дымовом лабиринте. Локация имитирует реальный пожар. Помещение заполняется плотным, но абсолютно безопасным искусственным дымом. Задача – сориентироваться в темноте, пригнуться как можно ближе к полу, защитить органы дыхания и найти выход по знакам эвакуации. Также одной из важнейших локаций стала площадка «Водоем». В зимний период это симулятор наглядно демонстрирует опасность непрочного льда. Здесь работники МЧС вместе с посетителями разбирают реальные алгоритмы, как помочь человеку, который провалился под лед, или как выбраться из ледяной полыни самостоятельно. А в период лета изучаются правила безопасности катания на плавательных средствах. Всего в нашем центре безопасности имеется 14 интерактивных площадок. За 6 лет работы центра обучения прошли уже более 22 тысяч человек. Мы обучаем не только жителей нашего района. К нам приезжают из Пружанского, Березовского, Жубинковского и Кобринского района. Большинство занятий, конечно же, проводится со школьниками, но двери нашего центра всегда открыты и для трудовых коллективов, для людей пожилого возраста, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Попасть сюда может любой желающий, но экскурсии у нас проходят по предварительной записи группами. Подробности контакта можно легко найти на официальном сайте Республиканского центра безопасности МЧС. Мы работаем для того, чтобы слово «чрезвычайная ситуация» оставалось для вас только термином из новостей.
1: Ну, мне кажется, что здорово и отлично, что подобного рода центры безопасности вообще в целом существуют, да, ну а вот для чего они необходимы и из чего они состоят, нам рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Каменецкого района отдела по чрезвычайным ситуациям Лабырич Ирина. А, безусловно, вернемся, будет еще одно включение и, конечно же, вместе с вами продолжим наш безопасный вторник.

0: наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Традиционно мы желаем вам безопасности не только по вторникам, но и на протяжении любого из дней, в любую пору года, независимо от того, что там за окном, лето, осень, зима или весна. Но, тем не менее, адаптируясь под обстоятельства и, безусловно, понимая, что вот каникулярный период, вот эти вот 3 месяца жарких месяцев, они не только по температуре жаркие, но и по обстановке они также жаркие. Напомню вам, что сегодня вместе с нами на прямой связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алабыри Черина. Ну и я предлагаю в эту секундочку напомнить все-таки какие-то основные моменты безопасности на улице и также дома, особенно в каникулярный период.
2: Как говорилось ранее, в каникулярный период риск несчастных случаев с детьми возрастает в разы. Поэтому взрослым очень важно знать и соблюдать правила безопасности. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на минуту. Выучите со своим ребенком домашний адрес и телефон. Оставьте номера экстренных служб на видном месте. Объясните, что при пожаре необходимо немедленно выйти на улицу и звать на помощь. Ни в коем случае нельзя прятаться. Храните спички, зажигалки, бытовую химию и лекарства в недоступных и закрывающихся местах. Говорите с детьми о запрете игр с огнем, поджигании травы, шалостях в сарае, на чердаках и стройках. Осмотрите детскую площадку перед игрой. Следите за состоянием качелей и других конструкций. Уберите с участка домовладения ядовитые растения. Покажите ребенку, какие ягоды и травы трогать и пробовать категорически запрещено. При прогулке на велосипеде должны быть шлем, защита и спицевые накладки. Выбирайте ровные, безопасные маршруты. При отдыхе у воды ребенок должен находиться под контролем взрослым на расстоянии вытянутой руки. Помните, оставление детей без присмотра в условиях, опасных для их жизни и здоровья, может повлечь административную и уголовную ответственность. Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни, но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем вы, родители. Ведь именно ваше внимание, забота и любовь – самая надежная защита. Безопасных вам летних каникул.
1: Да, действительно, нельзя предугадать все ситуации, но, безусловно, напоминать о том, каким образом необходимо действовать в тот либо иной момент. Это задача не только программы «Безопасный вторник с МЧС», но и каждого взрослого человека. Да, напоминаю вам, что сегодня Ирина Лабырич была вместе с нами на прямой связи, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ну, а наш вторник, он, безусловно, продолжается. 14:49 на наших студийных, как и лето, также продолжается. Ну а дневная смена будет потихонечку завершаться для того, чтобы уступить место вечерней смене с 16 до 19:00. А вот с 18:00 час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Ну а если тебе вдруг не хватает каким-то образом вот этих вот температурных показателей для радости и всецелого наслаждения летом, напомню тебе, что 27 июня площадка у Ледового дворца города Ивацевичи состоится дискотека от Радио Брест в 21:10. Начало. Диджей First Line, ведущий Влад Романенко, безусловно, будут вместе с тобой рядом, также на одной волне. 14:50 на наших студийных. Пускай день складывается только из приятных впечатлений, конечно же, и из улыбок, и от происходящего рядом вместе с тобой. Пускай все будет отлично, ну а мы также будем где-то неподалеку. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by или мобильное приложение Radio Player Беларусь. До завтра. Пока. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, сообщает Белта. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», подчеркнул президент. Кроме того, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. В Бресте открыли мемориальную доску герою Советского Союза Петру Ивашутину. Она закреплена на доме, расположенном на улице, названной в честь прославленного военачальника. На церемонии собралась общественность, родственники героя, руководство администрации Московского района. Петр Ивашутин родился в Бресте. В годы войны проявил себя наилучшим образом и к 1944 году дослужился до звания генерал-лейтенанта. А в послевоенное время за мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистами и вклад в укрепление вооруженных сил, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. К слову, Петр Ивашутин 25 лет возглавлял Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил СССР.
0: Новости.
2: Пинские правоохранители задержали оптового курьера наркомаркета, сообщили в УВД Брестского облисполкома. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГУВД попала 25-летняя жительница Слонима. Она работала курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора забирала крупные партии товаров, фасовала и распространяла на территории Брестской и Гродненской областей, делая закладки. Преступная карьера девушки продлилась около месяца. Ее задержали с поличным. В ходе личного обыска в ее рюкзаке обнаружено и изъято более 100 граммов особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП», рассказали в УВД. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершение. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделал остановку в Барановичах, сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Состав прибыл из Бреста. Торжественный митинг, посвященный этому событию, состоялся на привокзальной площади станции Барановичи-Полесские. С приветственным словом к жителям и гостям города обратились председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк и начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги Василий Майсак. Железная дорога всегда объединяла и объединяет судьбы людей, города, страны и континенты. Сегодня нас объединил «Поезд Победы». Уникальная экспозиция, расположенная в поезде, является символом памяти, стойкости и мужества нашего народа. Сохранить историческую правду и передать ее другим поколениям очень важно. Ведь пока мы помним, мы живем, отметил Василий Майсак. «Поезд Победы» в пятый раз приехал в Беларусь и курсирует по Белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля. Экскурсия проводится с аудиогидом и длится 45 минут. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 23 до 28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Всем здравствуйте, кто вместе с нами на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, 15.10, студийные показывают. А это означает, что самое время начать программу интервью с интересными молодыми людьми. Так сказать, с талантливым будущим, таким вот молодым перспективным поколением нашей страны. Итак, у микрофона Юлия Майская вот в нашей программе. Сегодня мы поговорим о выборе профессии и жизненном пути. Сегодня у нас в гостях девушка, которая сделала профессиональный выбор в пользу самого благородного, как по мне, дело работы с детьми. Как пришло осознанное решение стать педагогом? Какими качествами должен обладать современный учитель начальных классов? И как совместить огромную ответственность за получение качественного образования маленьких школьников с активной общественной жизнью? А у меня сегодня гость в студии Валерия Валерьевна Андреевич. Вот так звучит фамилия, имя, отчество. Очень красиво. Молодой специалист, не менее симпатичный. Учитель начальных классов средней школы номер 12 города Брест. Валерия, ну что, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рада сегодня вас наблюдать здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Ну что, профессия учителя начальных классов считается, как мне кажется, одной из самых сложных и ответственных. Ведь это первый человек, учитель в начальной школе, который действительно встречает маленького ребенка на его долгом пути под названием «Школа». Помните ли вы, Валерия, момент, когда решили стать учителем начальных классов? Что на это повлияло, собственно?
3: Конечно, помню. Мне тогда было 8 лет, это был второй класс, середина, и мы с девочками любили играть в школу, учитель и ученики, выполнять разные задания, математические диктанты и читать на скорость. Но у нас всегда был спор, кто же будет сегодня учителем. И тогда я точно решила, что я хочу стать учителем, чтобы ни с кем не спорить, чтобы быть только одним учителем, чтобы у меня было много-много учеников. Мне очень сильно нравилось проверять тетрадки, все время проверять их именно красной ручкой, исправлять ошибки. Мне нравилось ставить десятки. Мне нравилось даже иногда ругать, если есть ошибка. И я решила тогда все, я точно стану учителем.
2: То есть осознание пришло в той же начальной школе, будучи совсем юной. То есть не к окончанию школы, не в 11 классе. Это здорово, но вспоминая себя, я тоже садила зайчиков, вот сажала там медведиков, обязательно красной ручкой. Только тогда у нас была еще пятибалльная система исправлять ошибки. То есть в нас, в девчонках, так или иначе, это немного заложено. Только вот вы это притворили в свою профессию, надеюсь. Где вы учились? Расскажите, сколько времени вы в профессии, и средняя школа номер 12 города Бреста – это место распределения, или вы сами искали первое место работы?
3: Я училась в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. У меня был психолого-педагогический факультет, специальность – начальное образование. Отработка у меня изначально была в деревне Чернавчицы. К сожалению, я ее не выбирала, так предоставил ее мне университет. Но отработав там год, я поняла, что все-таки хочу быть в городе, хочу быть ближе к дому, там, где побольше учеников и, в принципе, где школа побольше. Мы договорились с директором, я отработала год, и с помощью перевода я перевелась спокойно в городскую, в Брестскую школу.
2: Мы с вами поговорили за эфиром, что отработка у вас 5 лет, и вы, собственно, заканчивали профильный класс, верно?
3: Да, я заканчивала профильный класс, у меня был профиль русско-немецкий и также педагогический класс, то есть были дополнительные задания. Занятия. Два раза в неделю они проходили. Одна была теория, а вторая была практика. И вот к первому вопросу даже перейду. У нас, когда была практика, мы сами выбирали класс, мы выбирали предметы. И мне уже тогда очень сильно понравилось, когда много учеников, и ты главный. Мне очень сильно понравилось, и я точно решила, все, я пойду бы на учителя.
2: Это очень здорово. То есть вот эта история, бедные, им отрабатывать нужно будет 5 лет, поступали, вот учащиеся профильного класса и так далее. Что думаете вы по этому поводу? Ведь 5 лет отработки – это тоже отличный старт для приобретения опыта, для налаживания коммуникации, как и со старшими коллегами педагогического коллектива, так и с детьми.
3: Ну, за 5 лет на самом деле можно получить опыт, потому что за 2 года ты только вникаешь. Как говорится, первый год — это только разгрузочный. Ты приходишь, ты еще ничего не знаешь, ты пытаешься влиться. А второй — ты вливаешься, и уже все, конец отработки. И ты выбираешь, остаться дальше или уходить. А 5 лет — ты второй год вливаешься тоже, потом третий, четвертый, а на пятый год ты понимаешь, что ты все-таки хочешь остаться.
2: Mm-hmm.
3: То есть и мотивации больше, и как обязанность то, что ты должен отработать 5 лет, и потом, возможно, это переходит в свою дальнейшую профессию.
2: Вы на отработке уже 3 года, 3 года, наверное, пролетели как один миг, и тогда, конечно, очень хотелось бы спросить, а что совпало и не совпало с вашими ожиданиями в первые месяцы, может быть, в первый год работы?
3: Не совпало то, что на самом деле на практике мы приходили к учителям как помощники. Мы только заменяли уроки, иногда проверяли тетрадки. Когда ты пришел на работу, я столкнулась с тем, что нужно находить подход к ученикам, находить подход к родителям, нужно обязательно с ними учиться разговаривать, решать разные конфликтные ситуации, очень много документации появляется, очень большая ответственность. И то есть у меня уже был тогда стресс, а как это так? Ведь, казалось же, все так просто.
2: Пришел, на практике было все по-другому, да?
3: Пришел, провел урок, проверил тетрадку, поставил хорошую оценку, и ты свободен. А на самом деле не так. Но я не испугалась. Наверное, мне понадобилось 2-3 месяца, чтобы влиться в эту работу.
2: В общем, я так понимаю, что первые годы отработки показали, что красная ручка в профессии педагога – это еще не все. Хорошо. Вот относительно того, как вы налаживаете, как молодой специалист, коммуникацию с родителями своих учащихся, с самими учащимися, которые, конечно же, у нас мастера где-то схитрить, а самое главное – скреативить, в том числе, мы поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Время выбирать.
0: Твое время. Твой выбор.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: А сейчас время такое непростое у тех, кто определяется с будущей профессией. Да, уже и школу закончил, уже и вроде как-то есть результаты тестирования и так далее. И вот тут вопрос. Хотел быть педагогом, но, наверное, не престижным. Не пойду, наверное, на педагогическую специальность. И вот эти вот извечные какие-то моменты, хотя старшее поколение уверяет, что доктора, педагоги, люди, которые всегда нужны будут людям. И на самом деле наше подрастающее поколение уверены в этом тоже. Сегодня здесь, в студии прямого эфира, гость у микрофона, и мы общаемся на важные темы. Валерия Валерьевна Андреевич, молодой специалист, учитель начальных классов средней школы номер 12 города Бреста. Поговорили уже о многом, продолжим наш разговор. От профессионализма и любви учителя, все-таки, Валерия, согласитесь, зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей ребенок войдет во взрослую жизнь. Как вы считаете, какими качествами должен обладать учитель на начальных классов?
3: Ну, начну с того, что учитель начальных классов – это первый и самый главный наставник для ребенка. Мы же их встречаем с детского садика в первый класс, и мы их провожаем в среднюю школу. Самое главное качество, как для меня, это терпение и стрессоустойчивость. Все-таки это маленькие дети. И также не только с ними работа, но и с их родителями. Любовь к детям, что немаловажно. Если ты любишь детей, они любят тебя. Дети все чувствуют. Тактичность и справедливость. Главное уметь оценить правильно и так, чтобы ребенок не обиделся. А если обижается, то объяснить ему, почему ты так оценил. И сказать: ничего страшного, на следующем уроке оценка будет выше.
2: Вот вы правильно сказали, дети действительно чувствуют любовь, а еще, как мне кажется, дети чувствуют честным. И быть по отношению к ним честным педагогом – это тоже одна из форм налаживания работы с детьми, как вы считаете?
3: Да, конечно, дети, они, мне кажется, видят все. Когда ты говоришь неправду, врешь, а когда ты говоришь правду. Поэтому я считаю, что все-таки педагоги должны быть честными со своими детьми и не обманывать их. Говорить как есть, но только в более мягкой форме.
2: Вот все то, о чем мы говорим, это и есть. И входит в одно слово — преподавание. Длинное слово. Опыт, любовь, взаимодействие, итог преподавания. Не просто работа, как мне кажется, это постоянное общение с детьми и их родителями, как вы вначале, Валерия, упомянули. Стоит ли находить вообще подход каждому ребенку на начальной ступени обучения в школе? Они же совсем еще молодые.
3: Конечно, есть дети, которые смелые, есть дети, которые менее смелые, они еще боятся тебя, они боятся, в принципе, всю эту атмосферу в школы. Они же приходят к нам с детского садика. Там детки игрались, бывало, учились, но это занимало не так много времени, как в школе. И поначалу, когда они приходят в первый класс, вот именно сентябрь-октябрь, я заметила эту тенденцию, они еще приносят с собой игрушки. Им кажется, что мы будем играться. Но уже на вторую неделю сентября я им объяснила, что нет, ребята, мы уже в школе, мы уже взрослые, мы уже ученики. Мы должны уже взрослеть, не играться с игрушками, а игрушки оставлять дома. А если брать с собой на уроки, ставить перед собой и подавать им пример, что вот мы умеем уже сидеть, мы уже умеем поднимать руку, слушать учителя, а не играться.
2: Вот это та самая история, когда раньше давали первую четверть на адаптацию детям в школе.
3: Да.
2: Сейчас, я так понимаю, со временем все абсолютно ускоряется, и теперь 2 недели адаптации и машинку ложи под парту. Да, вот клади, я так сказала, клади под парту, доставай тетрадку, ручку и так далее. Хорошо, здесь все понятно. Молодой специалист, как мне кажется, сегодня это не просто носитель знаний, это человек, который идет в ногу со временем, внедряет интерактивы и так далее. Как делаете это вы в своей профессии? Удается ли вам? В чем сложности? Совсем скоро это выясним. Оставайтесь с нами.
0: Время выбирать.
1: Твое.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью от 9 до 14 сохранится градусов, а днем от 23 до 28. В Барановичах ночью 10-12, а днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, а днем 26-28 тепла.
2: Реклама.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Когда-то, это было не так давно, гость сегодняшней программы, молодой специалист, красивый учитель начальных классов Валерия Валерьевна Андреевич. Молодой специалист, да, и педагог, который идет с радостью на работу, я уверена. Ученики, которые учатся в средней школе номер 12 города Бреста, ждут с ней встречи. Потому что есть такой стереотип: а, молоденькая учитель, да, значит, добренькая будет, значит, будет все хорошо. А, Лер, мы продолжаем общение. Как вы находите подход каждому маленькому ученику, особенно к тем, кто испытывает трудности или сомнения в себе, либо учебе? Ведь так или иначе, многие детки, приходящие в школу, осознанно, прямо на линейке, я наблюдала это несколько раз, говорили: не хочу в школу, не пойду в школу, при этом нарядные пиджаки и с букетом цветов уже стоит.
3: Я стараюсь поговорить с ребенком лично, так скажем, без лишних ушек. Я его приобниму, ласково спрошу: что случилось? Расскажи, покажи, кто тебя обидел. И когда ребенок уже рассказывает, даже бывает показывает, мы уже с ним вместе решаем, как нам исправить данную ситуацию. В учебе то же самое. Если у него не получается решить задачку, мы вместе с ним ее разбираем. Он ее решает самостоятельно. Я ему

0: токсичны, и я не готова вас бросать на каком-то этапе, даже если ты получил по десятибалльной системе тройку.
1: Я говорю, ничего страшного, не получилось сегодня, получится завтра, значит, нужно где-то больше порешать, где-то больше прочитать.
0: Молодой специалист, вообще, глядя на вас, я сегодня четко понимаю, не просто носитель знаний, да, это человек, который идет и в ногу со временем, внедряет интерактивы, современные методы, чтобы обучение было, да, интересным деткам, маленьким. Вам это удается? Что считаете своей главной фишкой, как молодого учителя?
1: Да, молодые специалисты сейчас намного мобильнее, чем раньше. И главная фишка моя – это не быть как все. Я стараюсь детям придумывать свою форму обучения. Ну, то есть дополнять то, что нам дают, дополнять своим. Я пересмотрела все их любимые мультики, даже поиграла в их игры. Это Minecraft, Roblox. Чтобы понять, чем же все-таки живут дети. Попыталась даже говорить с ними на их языке. Объясняла им. У нас была такая фразочка в задаче. Несколько человек пришли в магазин. Они не понимали, какие люди, куда они пришли. Когда я сказала «несколько челиков», тогда тут уже был и смех, и хохот, и все понимали, о чем идет речь. И нам так было легко решать задачи. То же самое сейчас тренд новый, 6-7. Я придумала примеры в столбик на сложение и вычитание с этим 6-7. Дети были просто в восторге. Вот так. Вот
0: то
1: так исправляюсь.
0: Внедрение этих знаний и, собственно, вайб молодого педагога дает возможность внедрить обучение детей на достаточно высоком уровне. Для миллениалов такая вот маленькая сноска со звездочкой «Челик» — это человек, да?
1: Да, челик – это человек.
0: Все. Теперь я тоже в курсе. Хорошо. Скажите, насколько, Валерия, сегодня родители доверяют обучение своих детей, которые пришли в первый класс, молодым педагогам? Вы являетесь одной из них. Или все же существует такой стереотип, как она сама еще юная, чему она сможет научить наших детей и так далее?
1: К сожалению, родители, правда, делятся на два лагеря. Есть те, кто за молодого специалиста, есть те, кто против молодого специалиста. Что меня удивило, что за молодого специалиста – это те родители, которые уже взрослые, у которых не первый ребенок в школе. Они, наоборот, мне очень помогли, как справиться с любыми ситуациями, которые происходили с их детьми. Даже немного давали подсказки по поводу поведения ребенка, как лучше сделать, что мне лучше сделать, как к нему найти подход. А молодые родители, они старались, наоборот, меня научить, как нужно обучать их детей, что не очень хорошо, потому что это в дальнейшем, если честно, мешает обучению ребенка, потому что у меня же все-таки свой подход, и мне хочется, чтобы детки понимали меня, и чтобы все меня понимали.
0: Я вас прекрасно понимаю, глядя в мои глаза сейчас, вы это четко тоже чувствуете. Если мы, Валерия, с вами рассказали про то, как вы, как молодой специалист, входили в профессию, то в следующем блоке я предлагаю нам с вами обсудить, какие увлечения у вас имеют место быть в жизни после, ну, нелегкого трудового дня. Что такое для вас активная общественная жизнь? В каких, возможно, проектах вы участвовали? В общем, оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Время выбирать.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио
4: Бред. Наши треки.
5: Сейчас смотришь по

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Время горячее, летнее, когда подрастающее поколение, сегодня они, да, те самые абитуриенты, определяются с поступлением, с выбором будущей профессии. И сегодня, возможно, говоря здесь с гостем в студии о педагогической и специальности, о педагогике в целом и о том, что это за профессия, учитель начальных классов, о ожиданиях, о выборе, о пути, о становлении и, конечно же, о них, о наших малышах, которые бывают очень резвыми, интересными, иногда, наверное, непредсказуемыми. Так вот, для того, чтобы, наверное, иногда восстанавливаться после работы, следует переключаться на какое-то хобби. Валерия, расскажите, какие увлечения помогают вам переключиться после рабочего дня, в каких инициативах, возможно, вы участвуете, поделитесь.
3: Я уже состоявшийся член БРСМа, и я состояла в таком педагогическом отряде, как «Новое поколение». Мы с девчонками любили летом съездить и поработать вожатыми в Национальный детский центр «Зубрёнок». Мне очень сильно там нравилось. Это просто, наверное, было самое лучшее лето, которое я могла провести. Сейчас я уже увлекаюсь спортом, люблю пешие прогулки и также очень люблю проводить время со своей семьей.
2: Это отлично, это тоже метод восстановления определенного. А вот еще касательно БРСМа, расскажите, что еще вас увлекало, что, возможно, вам помогло тот опыт в сегодняшний момент, как молодого специалиста, становления именно?
3: Меня приглашали на встречу к президенту. Также приглашали, когда открывался новый музей в Хатыни. На разные мероприятия городские. Я была на открытиях, на закрытиях БРСМа, всех отрядов. Там были и педагогические, и строительные, разные отряды.
2: То есть так или иначе деятельность там, да. БРСМ дает возможность чувствовать себя увереннее по жизни, потом в качестве молодого педагога.
3: Да, меня даже приглашали участвовать в съемке. Года, наверное, 2 или 3 года назад снимали рекламу про БРСМ, и я была одним из участников этой рекламы.
2: Активная, да, общественная жизнь, она дает много плюсов. Насколько, по-вашему, важна и полезна профессия учителя начальных классов вот с таким багажом общественной жизни для общества и для страны в целом?
3: Если оценивать по 10-бальной шкале, я дам твердую 10. Повторюсь, учитель начальных классов – это первый и главный наставник для ребят. Он учит его не только знаниям, но и правилам поведения как в школе, так в окружении, в обществе.
2: То есть ценность ваша, наверное, неоценима, правда, учителя начальных классов, потому что действительно благодаря вашей помощи происходит становление личности маленького человека. Хорошо, поговорим мы сейчас о поддержке молодых педагогов, коим вы являетесь. Какие преференции гарантирует сегодня наше государство тем, кто выбирает педагогическую профессию для своего будущего?
3: Денежные выплаты, помощь на переезд и даже на подъемные. Я когда заканчивала университет, нам давали подъемные. Специальные надбавки к окладу, увеличенный оплачиваемый отпуск, также защиту от увольнения.
2: Угу.
3: Еще хорошее отношение коллег и администрации. У меня в школе есть очень хороший наставник, к которому я всегда могу обратиться за помощью. Также администрация, которая всегда меня поддержит. Не наругает, а если наругает, то скажет, за какие ошибки. И у меня потрясающий коллектив. Я очень рада, что на самом деле я работаю именно в этой школе и именно в этом коллективе.
2: То есть сейчас такой момент подходит, да? Средняя школа номер 12 города Бреста летит вам от нас, от команды «Радио Брест» сегодня и от Валерии Валерьевны. Как красиво же звучит ваше имя и отчество. Большой-большой привет. Все правильно я сказала?
3: Да.
2: Отлично. Хорошо. А каким вы видите вообще свое дальнейшее развитие? И считаете ли первое место работы и отработки, в том числе после получения образования, таким неплохим стартом для будущей карьеры?
3: Да, я считаю, что это очень хороший опыт. Он меня сделал сильнее, он меня сделал намного выносливее. На данный момент я буду продолжать работать учителем, А что будет дальше, мы узнаем чуть позже. Пока не буду загадывать.
2: А мы тоже будем за вами наблюдать, конечно же. Валерия, ну а какой совет вы бы дали молодым ребятам, которые только стоят на пути выбора будущей профессии? Почему стоит сделать выбор в пользу педагогики?
3: Как бы банально это ни звучало, но профессию нужно выбирать ту, к которой лежит душа и к которой лежит твое сердце. А педагогика – это возможность влиять на будущее, делиться знаниями и менять мир к лучшему.
2: Это точно, тут и не поспоришь. Ну вот и в окончании. Самая, может быть, любимая фраза, фраза, которая вас улыбает, с которой вас встречают дети, провожают дети в школе. Есть такая?
3: Они обычно говорят мне: «Хорошего вам дня, хороших вам выходных. Не грустите, улыбайтесь».
2: И говорят: «Мы будем скучать по вам, ведь целые летние каникулы еще впереди».
3: Это точно. Но у нас с ними был детский лагерь, поэтому еще не успели сказать: «Будем скучать по вам». Но родители мне в Вайбере пишут, что детки очень-очень скучают.
2: Это дорогого стоит. Вот это как раз-таки оценка вашей работы. Ну что, спасибо за сегодняшнее интервью. Я очень надеюсь, что этим разговором сегодня мы вызвали интерес тех, кто слушает нас, действительно, к такой профессии, как педагог, да, учитель начальных классов. Ну что, спасибо еще раз. Желаю вам дальнейших успехов в профессии, построения карьеры в Первом регионе, в Брестской области.
3: Спасибо большое. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим родителям и своему брату, который сейчас на учебе. Пожелать ему хороших оценок, хороших знаний и успехов на экзаменах. Я вас очень сильно люблю.
2: Отличное окончание программы. Да, семье Валерии летит наш большой привет. Вот, пользуясь случаем, прямым эфиром. Напомню, гость программы сегодня Валерия Валерьевна Андреевич, молодой специалист, учитель начальных классов средней школы номер 12 города Бреста. Здесь была Юля Майская. Прощаюсь с вами. Услышимся.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области отдыхающих принимают более 700 детских лагерей. Стационарные, дневные, загородные и патриотические. Один из них расположен на территории легендарной цитадели. Пожалуй, самое популярное место, куда мечтают попасть ребята со всей области – лагерь «Патриот», расположенный на территории Брестской крепости. С учетом того, что 22 июня – это памятная дата, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, все это будет в смене, в мероприятиях отражено. Будет посещение Брестской крепости, музей обороны, знаковых мест на территории Бреста, воинских частей, отметила директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи Ольга Бурак. Из-за востребованности увеличили количество смен, поэтому побывать в историческом месте и провести время с пользой получится у детей со всей страны. В лагерях с круглосуточным пребыванием на Брещине отдохнут этим летом почти 25 тысяч ребят. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик встретился с представителями Международного союза офицеров. На встрече обсудили вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. К слову, представители организации приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости утром 22 июня.
0: Новости.
1: К другим событиям. В управлении Следственного комитета по Брестской области установили обстоятельства уклонения от уплаты налогов. Предприниматели из областного центра около 10 лет дробили бизнес. Как установили следователи, 54-летний брещанин совместно с приятелем вел торговлю автозапчастями. Оба были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2014 году бизнес разросся, и мужчины подключили знакомых и родственников, чтобы они оформили ИП и, по сути, превратились в подконтрольные субъекты. Бизнесмены перераспределяли выручку взаимозависимых субъектов, чтобы не превышать установленные критерии для исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога с индивидуальных предпринимателей. Такая схема позволяла обвиняемым использовать преимущество льготного режима налогообложения. Государству был причинен ущерб на сумму более 940 тысяч рублей. Он возмещен в полном объеме. С 25 по 27 июня на Брестском гребном канале яркое спортивное событие первого региона – чемпионат Брестской области по гребле на байдарках и каноэ. В состязаниях на воде примут участие команды из Бреста, Пинска, Кобрина, Столина и Березовского района. Цели и задачи – отбор на чемпионат Республики Беларусь. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 9,14, днем 23,28 градусов. В Барановичах ночью 10,12, днем 24,26. В Пинске ночью 12,14, днем 26,28. В Бресте ночью 11,13, днем 26,28.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на наших эфирных. Добрейшего теплого летнего вечера. Желаю вам я, Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие три часа мы вместе с вами очень много успеем, очень много сделаем. Но, во всяком случае, точно с 6 до 7 вечера передадим лучшие приветы и поздравления. Это я обещаю. А вот из полезной информации расскажу, как перестать перебивать собеседника. Очень, кстати, нужное умение. Также расскажу о том, что Китай впервые успешно протестировал спутниковые звонки напрямую на обычные смартфоны и для чего это нужно. Из ну и новостей расскажу о необычном изобретении фермера для того, чтобы защитить овец. Это действительно удивит вас. А вот в рубрике «Водительский комитет» уже скоро поведаю детали авто, которые первыми страдают от бензина Евро-3. Вот такой план на ближайшие три часа, так что оставайтесь с нами, будет весело, будет интересно, будет жарко, прям как на улице. Так что давайте, как говорится, дружить, давайте слушать и, конечно же, давайте наслаждаться только хорошей музыкой. Совсем скоро Роджер Санчес и «Lost». Чуть пораньше Антон Ба, его версия «Poker Face» от Леди Гаги. Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: А вот так. И это десятка.
3: А вот так.
2: И уже 14.
4: А если так,
2: уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Эксперты назвали детали авто, которые первыми страдают от бензина Евро-3. Постоянное использование бензина стандарта Евро-3 в современных автомобилях с турбированными двигателями и прямым впрыском топлива может привести к ускоренному износу ключевых узлов. Это произойдет уже через 10-20 тысяч километров пробега. Главная проблема, по словам экспертов, связана с повышенным содержанием серы в топливе Евро-3. Первым удар на себя принимает катализатор. Именно этот дорогостоящий элемент выхлопной системы наиболее остро реагирует на изменение химического состава выхлопных газов. При систематическом использовании такого бензина первые проблемы могут появиться уже после пробега в 10-20 тысяч километров, как я уже говорил выше. Помимо катализатора, в зоне риска находятся форсунки прямого впрыска. Они крайне чувствительны к образованию отложений и нагара, которые неизбежно возникают при сгорании топлива с высоким содержанием серы. Загрязнение форсунок ведет к нарушению факела распыла топлива, что в свою очередь оборачивается для автовладельца ощутимой потерей мощности двигателя и заметным увеличением расхода топлива. Также негативное воздействие испытывают лямбда-зоны, участвующие в контроле состава топливной смеси. Риск касается прежде всего современных автомобилей, оснащенных турбированными моторами. При этом негативный эффект не наступает мгновенно. После одной случайной заправки узлы выходят из строя именно вследствие накопительного эффекта при постоянном длительном использовании топлива с пониженными экологическими характеристиками. Вот такая информация. Надеюсь, она была для вас полезна. Это была рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Дорожный корреспондент.
2: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разбитых

0: может быть ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Известное выражение говорит: волки сыты и овцы целы. Ну вот тут насчет овец я согласен, а волки могут после такого изобретения уйти, как и говорится, не солоно хлебавши. Волки, да, действительно способны причинить немало убытков и беспокойства фермерам, разводящих овец. И вот Рудольф Шаубах, фермер из Австрии, знает о такой проблеме не понаслышке. Именно поэтому он изобрел кольчугу, да-да, именно ее, чтобы защитить своих овечек. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами надевается на живот. Если на такую овцу позарится хищник, то он, получив болезненный укол, откажется от дальнейшей атаки, ну, собственно, и от трапезы в том числе. Однако идея Рудольфа вызвала скептицизм у его сограждан. Другие фермеры считают, что применение кольчуги слишком дорогостоящее и малоэффективно. Сетка может причинить неудобства и самим овцам, запутываясь в их шерсти. Кроме того, волки не так глупы, они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места. Например, за голову или ноги. Несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги. Если не в Австрии, то в другой стране. Мужчина заявил, что для того, чтобы осуждать нечто новое, нужно сначала опробовать его на практике. А вот тут я с Рудольфом очень даже согласен. Поменьше дивана, поменьше критики. Если уже к какой-то цели идем, меньше спрашивать мнение у окружающих. Тем более не у совсем сведущих, раз они вместо того, чтобы заниматься фермерством, сидят в интернете. Да, ставим цели, достигаем их обязательно, и все у нас будет хорошо. Встретимся в следующем часе. А пока, бай, Индия и мод Шаде.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Абеларде де ла Экспреэлью с избранием на пост президента Колумбии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Беларусь рассматривает Колумбию как важного и перспективного партнера в Латинской Америке. Наши отношения базируются на взаимном уважении и конструктивном диалоге, говорится в поздравлении. Президент убежден, что значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, аграрной, научно-технической и гуманитарной сферах, взаимодополняемость экономик, а также общее стремление к углублению связей открывают широкие горизонты для реализации совместных инициатив на пользу обоих государств и народов. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская провела встречу с председателем законодательного собрания Кировской области России Романом Бересневым. Главной темой переговоров стало расширение двустороннего взаимодействия и обмен опытом в сфере региональных проектов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и обсудили план совместных мероприятий на ближайшую перспективу.
0: Новости.
1: У нового хоккейного клуба «Зубры» сформирован тренерский штаб. Команду возглавит Богдан Рыбачук. Ранее наставник успешно работал в «Динамо Олимпик», взяв 2 чемпионских титула БТР высшей лиги в качестве ассистента. Ярослав Масленников и Игорь Карабанов – помощники главкома с опытом работы в тренерском штабе Бреста. Артем Хомяков – тренер-администратор. Игорь Карабанов – тренер-сервисмен. Алексей Денисов – тренер по индивидуальному развитию. Зарегистрироваться в качестве безработного теперь можно онлайн на портале «Е-Послуха», сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. На едином портале электронных услуг «Е-Послуха» доступна к заказу новая административная процедура Министерства труда и социальной защиты – регистрация граждан безработными. Она доступна для заказа физическим лицам после прохождения строгой аутентификации с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты либо уникального идентификатора, выданного после 30 октября 2024 года. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375 29 188 76 76.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Новый час уже наступил, и я рад в нем всех приветствовать. Рад всех приветствовать, особенно тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, да и не за рулем, тоже обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно присылайте эту информацию нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, и становитесь таким образом дорожными корреспондентами. Это очень важная для нас, да и для всех, кто за рулем, информация. Также данный вайбер вместе с нашим смс-порталом 9900 понадобится вам особенно в часе следующем и уже с другой функцией, потому что именно они, именно эти координаты эфирные смогут помочь вам передать привет, поздравления, признание в любви, одним словом, прозвучать в нашем эфире посредством передачи своих прекрасных эмоций. Вот как-то так, дорогие друзья. В этом же часе мы с вами узнаем, как перестать перебивать собеседника, если таковая привычка имеется, обязательно послушайте. А также совсем скоро расскажу, зачем нужна прямая связь смартфона со спутником и как это поможет в будущем. Вот такой план на ближайшее время. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро Oceana и Endless Summer. Крыху ранею к этой године. Анастасия Кравченко и музычная композиция «Вода». А вот Феликс Ян, Леони, Бэнг Бэнг буквально через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан С-класса «Шайн» в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от «Имкливо Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имкливо». Живи счастливо. Бомахшима.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
7: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.22 на наших эфирных, и прямо сейчас новости из мира технологий. Первый в истории Китая успешный тест прямой спутниковой связи с обычными смартфонами провела компания SpaceSail. Эксперимент состоялся еще в мае 2026 года с использованием спутника SpaceSail, запущенного в этом же месяце. Качество звонков оказалось сопоставимо с наземными сетями 5G, что подтверждает прорыв технологии Direct to Cell. В отличие от предыдущих китайских решений, требующих специальных модификаций устройств, новый подход позволяет подключиться к спутнику любому смартфону с поддержкой 5G. До недавнего времени китайские производители смартфонов внедряли спутниковые звонки через систему Tiantong, которая принадлежит China Telecom. Ее спутники находятся на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров. Это требует усиления сигнала и специального оборудования внутри телефона, а также ограничивает зону покрытия и качество связи. Подход SpaceSail принципиально иной. Компания строит группировку на низкой околоземной орбите. Спутники летят гораздо ближе к Земле, поэтому сигнал мощнее, а задержка меньше. Для подключения достаточно обычного смартфона с поддержкой стандартов 5G. Никаких антенн или модификаций не нужно. Сервис Direct to Cell от Starlink уже работает в 30 странах. Ежемесячно им пользуются более 7 миллионов устройств. Технология признана одним из самых перспективных направлений мобильной связи. Ключевая идея. Смартфон подключается напрямую к спутнику без посредников, без специальных терминалов, антенн или дополнительного оборудования. Если системы такого масштаба будут развернуты глобально, мобильная связь сможет работать в океане, пустыне, горах и удаленных районах, там, где строить наземную инфраструктуру экономически невыгодно. Успешный тест SpaceSail показывает, что гонка за глобальную спутниковую мобильную сеть входит в новую фазу, и каждый шаг приближает нас к эпохе, когда связь будет доступна из любой точки планеты. Нет. Но вместо SIM исчезает отговорка «Извини, сеть не тянула». Теперь сеть будет тянуть абсолютно везде. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды. А далее расскажу, как перестать перебивать собеседника. Очень даже нужное умение.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от «ХВЛ». В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. «ХВЛ» – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд «ХВЛ» в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Бывает ситуация, когда приходится перебивать собеседник, потому что боитесь забыть свою мысль. Потому что кажется, что собеседник говорит слишком медленно. Но ведь именно это самое перебивание разрушает доверие и иногда быстрее, чем ложь. Есть техника активного слушания, которая за 3 шага отучит перебивать, и собеседники будут только благодарны. Первый шаг. Нужно дышать, когда собеседник говорит. Не надо готовить ответ, не надо формулировать контраргумент. Просто дышать и смотреть на говорящего. Ну, не активно дышать, а подумать, что-то не то. Просто в этот момент ваш мозг перестанет скакать вперед. Второй шаг. После фразы собеседника нужно сделать паузу в 2 секунды, даже если кажется, что он закончил. Часто человек просто переводит дыхание, а получается, что мы уже влезли. Третий шаг. Лучше перефразировать. Скажите, правильно ли я понял, что ты имеешь в виду? Переспросите. Это даст вам время обдумать ответ и покажет, что вы действительно слушаете. Когда вы переспрашиваете, желание перебить исчезает, потому что вы вовлечены в диалог, а не в гонку. Упражнение для тренировки. Раз в день практикуйте в разговоре с одним человеком, где ваша задача только задавать уточняющие вопросы и не перебирать. Засеките 5 минут и удивитесь, сколько новой информации узнаете. Начните сегодня с одного диалога, где вы только слушаете, переспрашиваете, и вы не только перестанете перебивать, но и узнаете о людях гораздо больше, чем раньше. Вот и все секреты. Пробуйте. Оставайтесь вместе с нами и только хорошей музыкой. Эд Ширан и Ази Зан прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой.

0: департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
9: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
10: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Business. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте сегодня состоялась церемония чествования команды спортивного клуба «Строитель», который в этом сезоне стал 21-кратным чемпионом Беларуси по хоккею на траве. Интрига за звание чемпиона страны в финальной серии держалась до последних секунд. В итоге игрокам «Строителя» на домашней арене удалось взять верх над соперниками из хоккейного клуба «Минск». «Заставили нас всех поволноваться», констатировал председатель Брестского облисполкома Петр Пархов. В этом и вся прелесть, когда переживаешь. Самое главное, что финиш получился успешным, и вы стали в очередной раз в 21-й чемпионами нашей страны. Глава области обратил внимание, что «Строитель» является самым титулованным среди команд игровых видов спорта в регионе. Петр Пархомчик поздравил представителей команды и вручил им грамоты. Реэкспозицию планируется провести в Музее обороны Брестской крепости. Работы могут организовать в рамках нового проекта союзного государства, возможность реализации которого сейчас рассматривается, сообщил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Каркатадзе. Он сообщил, что на данный момент на территории мемориала реализовано уже два крупных трехлетних проекта союзного государства. Второй проект завершился 21 июня открытием мемориальной зоны «Скорбь». Музеификация должна продолжаться, сказал Александр Каркатадзе. «Мы предполагаем, что наш музей обороны Брестской крепости, в котором экспозиция открылась 70 лет назад, в ноябре 1956 года, нуждается в ремонтно-реставрационных работах и, конечно, реэкспозиции. Если нам будут выделены средства, мы займемся именно этим. Коренным образом менять подходы к экспозиции не планируется. Будут применяться классические подходы, те же темы, та же концепция. Конечно, будет использована мультимедиа и интерактив». В Брестской области заготовили свыше 1 200 000 тонн сенажа и косят травы по второму кругу. В нынешнем году косовица на Брещине значительно опережает прошлогодние темпы, и урожайность трав пока выше, чем в минувшем сезоне. Все районы области приступили ко второму косу. Отава после подкормок минеральными удобрениями и прошедших дождей успела отрасти, особенно у люцерны. По данным председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолия Щупленкова, в расчете на условную голову скота запасено свыше 6 центнеров корма единиц травяных кормов. Проведены подкормки и в ходе второго коса намерены удержать плюс к минувшему сезону. Осенью надо иметь на условную голову скота не меньше 33 центнеров корма единиц травяных кормов. Задействуем все ресурсы, чтобы обеспечить такой запас, сказал Анатолий Щупленков.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области 26 июня будет организовано проведение горячей линии по вопросам доступности и качества оказания бытовых услуг. В ходе горячей линии можно будет сообщить об имеющихся недостатках при оказании услуг. Обращения будут приниматься с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов по телефону 8016-2-21-18-56. В Брестской области проходит мероприятие марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Сегодня в рамках тематического дня «Digital Vector» в Бресте студенческий роуминг собрал молодежь двух брестских вузов в формате видеоконференции со студентами из Тюмени. Участники обменялись опытом в сфере реализации молодежных инициатив. В Барановичах на базе университета состоялась выставка «Техностарт» и диалоговая площадка «Молодежь. Идеи. Город». В Пинске организовали техноквест и киберспортивный турнир. В Ганцеве в Ганцевичском районе состоялась экскурсия в отраслевую лабораторию интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений. В Пружанском районе прошел день открытых дверей в музейной комнате аграрно-технического колледжа. Еще в 8 районах области состоялись командные турниры «Что, где, когда». Традиционно в последнее воскресенье июня в белорусских городах отмечают День молодежи и студенчества. В Кобрине 28 июня в праздничную арену превратится парк имени Суворова. Он условно будет разделен на несколько локаций. Участников праздника ждет розыгрыш призов, танцевальный вечер, выставка мототехники, детские игровые программы и мастер-класс по брейк-дансу. Самым ожидаемым мероприятием станет шоу «Мыльных пузырей» на площадке перед амфитеатром. Организаторы предлагают молодежи вместе пройтись по живописным аллеям и запустить тысячи сверкающих пузырей. По пути обещают встречу со сказочными героями и ростовыми куклами. Кроме того, на сцене состоятся выступления мастерской голоса «Ковалевич Фэмили» и кавер-бенда «Бона Бенд». В Брестском областном клубе по игровым видам спорта «Виктория» имени Мешкова состоялось торжественное открытие открытого первенства Брестской области по бадминтону памяти заслуженного тренера БССР Кохана. В первенстве участвуют 132 спортсмена из Республики Беларусь и Российской Федерации. Соревнования продлятся по 26 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9,14, днем 23,28 градусов. В Барановичах ночью 10,12, днем 24,26. В Пинске ночью 12,14, днем 26,28. В Бресте ночью 11,13, днем 26,28.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:10 на наших эфирных. Это была Анна Трубецкая. Ее музыкальная композиция «Холодно». Ну, наверное, она забыла выключить кондиционер или поставила на его на слишком низкую температуру. По-другому актуальность данной музыкальной композиции в сегодняшних погодных условиях я объяснить не могу. Меня зовут Алексей Лихович, и это час приветов и поздравлений в рамках вечернего шоу «По дороге домой». Ваши приветы, поздравления, признание в любви, вообще любая позитивная информация в адрес ваших родных, близких и друзей обязательно прозвучит в нашем эфире, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами Viber 399-0011 и код оператора 33 и смс-портал 9900. Итак, есть у нас первое сообщение, в 17:18 оно пришло. Итак, добрый вечер, добрейшего. Передаю приветик вам и моей подруге Дарье. Хорошего тебе вечера. Вам, Ольга, также от нас лично хорошего вечера. Первое сообщение прозвучало, координаты я назвал, значит, часу приветов и поздравлений быть. Я же пока расскажу, что же будет нас радовать в музыкальном эфире. Совсем скоро это будут Galantis и Runaway. Чуть пораньше, Vets, Тест, Левицкая, No Looking Back. А вот звездный дуэт, Джей Ло, Дэвид Гетта, Save Me Tonight, буквально через композицию и рекламу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент». Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: А вот так. И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк.
11: Давай безлимитный гейминг.
12: Давай. Шеринг.
11: Чатинг.
12: Стриминг.
11: Скроллинг.
12: Киссинг.
11: Лавинг.
13: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Я готов озвучивать прекрасные сообщения, которые вы присылаете на наши эфирные контакты. Поэтому сразу поехали. Любовь писала: передаю привет семье Тёхан. Счастливого вам отдыха. Нике отдельный привет. Я люблю, когда приветы на отдых отправляются. Если там кто-то жарит шашлык, можно передать через радио, что уже пора переворачивать. Ну или просто не заплывать за буйки, если кто-то отдыхает на море. Ну, не на море, а где-то у нас возле какого-либо водоема. Именно это я имел в виду. Одним словом, пользуйтесь, очень даже можно. Так, Вероника написала: здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает. Люблю, целую, крепко обнимаю. И это пока что все, но это только середина часа приветов и поздравлений, а значит, время у нас есть, а значит, сообщения еще обязательно будут, и все случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3990011, код оператора 33, и смс-портал 9900 все так же ждет ваших сообщений, пишите.
0: По дороге домой.

0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:38 на эфирных. Давайте смотреть, какие прекрасные сообщения вы присылаете к нам в эфир. И к ним сейчас я незамедлительно и перехожу. Вот, Ольги, да, можно передать приветик моему братику Сергею. Очень тебя ждем, скучаем. Хорошей тебе дороги. Не то, что можно, нужно обязательно. Вы только что это сделали. Ну что ж, всем хорошей дороги. Всем, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, кто за рулем. И продолжаем дальше. Так, что у нас есть? Здравствуйте, я хочу передать привет своей подружке Танечке Грушкевич из Кобрина. Спасибо, что ты им приглашаешь меня в гости. А также привет Ларисе Ромащенко. Не болей со своей ногой. Не болеем, тем более в такую-то погоду болеть, ну это же обидно даже как-то, поэтому стараемся беречь здоровье. Вот, кстати говоря, что прям сильно ледяную воду в такую жару пить нежелательно и не рекомендуется, это говорят все врачи, потому что можно именно из-за этого контраста можно подхватить простуду. А согласитесь, с температурой быть, когда температура за окном под тридцатник, это прям, скажем так, не алло. Ну что ж, оставайтесь с нами. Еще один выход с приветами и поздравлениями для вас у меня запланирован. Он случится буквально через пару музыкантов.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 10:07 на эфирных, давайте подводить итоги нашего часа приветов и поздравлений. Посмотрим, какие сообщения у нас есть к тому, чтобы быть озвученными. Вот, пожалуйста, от Людмилы. Добрый вечер. Хочу передать привет мужу, кучеруку Петру и поздравить его с отпуском. Желаю отлично провести время в период отпуска. Жена Людмила. Ну что ж, тоже присоединяюсь, желаем отличного отпуска и вам, Петр, и всем тем, кто только что вышел в отпуск, как раз таки не обязательно, но это только что, и для всех тех, кто в отпуске находится, хорошего отдыха, прекрасных впечатлений, ну и всем остальным, у кого закончился рабочий день, и кто уже дома, тоже прекрасного, уютного вечера. Насим, позвольте откланяться, потому что час приветов и поздравлений завершается, а вместе с ним и, собственно, наше вечернее шоу «По дороге домой». Спасибо всем за участие в часе приветов и поздравлений. Огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и вам, конечно же, за то, что остаетесь вместе с нами и на наших волнах. Еще раз подчеркну, только уютного, только приятного, только замечательного вечера. И, конечно же, пусть завтрашний день принесет только радость и исполнение всех желаний и планов. Ну а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока.
0: По дороге домой. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса – еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу. Памяти, которая будет жить в веках, подчеркнул белорусский лидер. Президент отметил, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. Убежден, мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны, хранилищем народной памяти и центром патриотического воспитания молодежи, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Михаила Ножкина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Его творчество оставило яркий след в истории современного искусства. Преданные поклонники ценили Михаила Ивановича за большой талант, умение доводить до совершенства любое начатое дело, создавать запоминающие образы и характеры. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, говорится в соболезновании.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня состоялся премьерный показ полнометражного документального фильма «Цитадель», который был организован при участии посольства Казахстана в Беларуси. Брестские зрители смогли увидеть картину в малом зале кинотеатра «Беларусь». Фильм «Цитадель» повествует о путешествии в Брестскую крепость жителей Казахстана, внука и правнука Касыма Жарменова, по следам своего героического предка. Он вместе с другими защитниками «Цитадели» 22 июня 1941 года принял первый бой, а впоследствии прошел все ужасы нацистских концлагерей. В 1944 году после удачного побега он присоединился к партизанскому движению на территории Чехословакии. В 1946 году Касым Жарменов вернулся в Шымкент и стал педагогом. Фильм затрагивает общечеловеческие ценности. Премьера картины ранее состоялась в Казахстане и России. Автомобильное топливо в Беларуси с 24 июня подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. С 24 июня уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменится на 1 копейку и составит на А1 92 2 рубля 58 копеек, А1 95 2 рубля 68 копеек, АИ 98 2 рубля 90 копеек, дизельного топлива 2 рубля 68 копеек. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: name a hurricane after us.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9,14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Зоркі гавораць.
2: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть в будущее и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на середу 24 червня. Завтра гороскоп продугледживает мкнение до меты с выкрыстанием любых махчимых шляхов, у тым лику и обыходных. Коли ваши справы идут по плане, выдатно, коли же у них наметились пробуксовка, зорки раить вам проявить гнуткость и замест того, как грукаться у зачиненной двери, пошукать потаемную дверцу. Иншими словами, коли вам сдается, что некая задача не поддается правому тиску, поспробуйте пошукать іншие варианты. Завтра есть великая вероятность того, что вы здолеете выявить мудрогелистый ход, який у вынику наблизить вас до меты. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра у души Авена прачнется не только и великий стратег, але и великий тактик. Навод не думайте отговорить его от каких-нибудь задумок, только неприемности наживете. Все, что Авен задумал, завтра он будет мкнуться ожитявить любым махчимым для его способом, у тым лику и идучи по головах. И выслуховывать чужие перечень у гэты день у его планы не уваходить ни кропельки. Завтра Телец может отчувать серьезные сумневы, которые заминают ему принять некое важное для себе решение. Зрешты, коли за гэтага Телец подастся комусь за лишнее нерашучим, то дарма. Просто зорки завтра схиляют его старанно узваживать каждый свой крок. Зато, коли решение будет принято, то от сумнения не застанется и следу, а любые спробы примусить Тельца звернуться обараного им шляху ни до чего не проведут. Завтра близняты будут схильные проявлять незвычайную затятость, причем с любой, навод самой незначной нагоды. Перепынить их у гэты день будет тяжко, а да и у сутности не потребно. Хучей за все, уже праз день другие причина спрешки подастся самим близнятам дробной и смяхотной. Так что те варто за гэтага ломать дзиды. А вось заслужить репутацию сварливого спрашальника завтра вельми навод легко. Завтра рак может отчувать пэўную незадоволенность своим статусом. Зрэшты, незадоволенность гэта будет не вострая, тем больше, что справы обяцают у целым исти неадренно. Просто раз за разом у рака может узникать ожидание умацовать и полепшить свой имидж у вачах людей. У гэты день у рака сапраўды будет шанец лепей зарекомендовать себе у вачах начальства, ну и у вачах супрацьлеглага полу выставить себе у выгодном святле махчимость так само будет. Завтра у льва цалком может обвастрыться матерынский, ну або батьковский инстинкт. Не дивно, коли на протягу дня вам будут неодноразово приходить у голову думки об протягу рода и умацаванне относин с каханым человеком. У гэты день у льва есть шанец вывести свои относины на новый узровень, принять решение об тым, как створить семью або завести дитя. Ну а коли лев завтра хоча просто себе порадовать, можно принести у дом котяняти або хомячка. Завтра дева за одной только спортивной цікавасці, готовая будет упарта доказывать любую свою думку, якой бы спрэчной она ни была. Уступать с ее из этой нагоды у спрэчки заняток абсолютно пустый, тем больше, что праз полгадзіны дева с тым же запалом может пачать доказывать зусім адваротное. Ну а самой деве гэты день лепш провести у зносінах с детьми або подлетками. Вось уже кто будет здольны слухать ей разваги, разявивши рот. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
1: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9,14, днем 23,28 градусов. В Барановичах ночью 10,12, днем 24,26. В Пинске ночью 12,14, днем 26,28. В Бресте ночью 11,13, днем 26,28.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся, реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 23-28 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 24-26. В Пинске ночью 12-14, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13, днем 26-28.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Знай наших.